0: На третьем Воронежском муниципальном форуме прошла секция «Россия, семья, народов. Связь времен и поколений». Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что национальная политика требует учета особенностей территорий. Не может быть одной универсальной схемы. Нужен индивидуальный подход, понимание конкретной территории и постоянная работа с людьми. Воронежская область преимущественно моноэтнический регион. 96% русские, но проживают представители более 100 национальностей. В завершение секции Елена Дерганова вручила благодарственные письма. Это были новости региона.
1: Проверено временем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел заседание правительства, на котором обсудили развитие социального обслуживания. Система включает 72 организации, более 18 тысяч пожилых инвалидов получают помощь на дому. С апреля запущен проект маршруты «Заботы» – бесшовное сопровождение от выписки из больницы до помощи дома. В стационарах проживает почти 5 тысяч человек. В этом году ремонтируют геронтологический центр в Воронеже и проектируют новый объект в Верхнем Омонском районе. Внедряются геронтопсихиатрические отделения и технология передышка в Воробьевском и Песковском центрах. Открытые центры дневной занятости для людей с ментальными нарушениями. С 2027-го в рамках нацпроекта «Производительность труда» планируют оптимизировать сеть учреждений и увеличить количество услуг на одного работника с 1220 до 1365 единиц к 2030 году. Еще в ходе совещания под руководством Рио губернатора Сергея Трухачева обсудили развитие ответственного бизнеса. Воронежская область одной из первых создала комплексную систему мер поддержки для компаний с высоким ЭКГ-рейтингом. Таким требованиям соответствуют 80 компаний, 42 из которых уже получили статус ответственных. В 2025-м финансовая поддержка предоставлена 8 компаниям на 373 миллиона рублей. ЭКГ-рейтинг активно применяется в госзакупках. В 2025-м проведено 1282 закупки на 7,5 миллиардов рублей. В 2026-м прогнозируется рост до 10 миллиардов. Также рейтинг используется для трудоустройства через сервис центров занятости. В 2025 году трудоустроено 200 человек к работодателям-лидерам, в 2026 – 150. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплата ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. В результате мер по снижению неформальной занятости за первое полугодие 2026-го официально оформлены трудовые отношения с 5000 наемными работниками. Также присутствующие заслушали отчеты о работе по выявлению нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – это обязанность каждого работодателя. С появлением неформальной занятости будем бороться дальше. На третьем Воронежском муниципальном форуме прошла секция «Россия. Семья народов. Связь времен и поколений». Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что национальная политика требует учета особенностей территорий. Не может быть одной универсальной схемы. Нужен индивидуальный подход, понимание конкретной территории и постоянная работа с людьми. Воронежская область преимущественно моноэтнический регион. 96% русские, но проживают представители более 100 национальностей. В завершение секции Елена Дерганова вручила благодарственные письма. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел заседание правительства, на котором обсудили развитие социального обслуживания. Система включает 72 организации, более 18 тысяч пожилых инвалидов получают помощь на дому. С апреля запущен проект маршруты «Заботы» – бесшовное сопровождение от выписки из больницы до помощи дома. В стационарах проживает почти 5 тысяч человек. В этом году ремонтируют геронтологический центр в Воронеже и проектируют новый объект в Верхнем Омонском районе. Внедряются геронтопсихиатрические отделения и технология передышка. В Воробьевском и Песковском центрах открытые центры дневной занятости для людей с ментальными нарушениями. С 2027-го в рамках нацпроекта «Производительность труда» планируют оптимизировать сеть учреждений и увеличить количество услуг на одного работника с 1220 до 1365 единиц к 2030 году. Еще в ходе совещания под руководством Рио губернатора Сергея Трухачева обсудили развитие ответственного бизнеса. Воронежская область одной из первых создала комплексную систему мер поддержки для компаний с высоким ЭКГ-рейтингом. Таким требованиям соответствуют 80 компаний, 42 из которых уже получили статус ответственных. В 2025-м финансовая поддержка предоставлена 8 компаниям на 373 миллиона рублей. ЭКГ-рейтинг активно применяется в госзакупках. В 2025-м проведено 1282 закупки на 7,5 миллиардов рублей. В 2026-м прогнозируется рост до 10 миллиардов. Также рейтинг используется для трудоустройства через сервис центров занятости. В 2025 году трудоустроено 200 человек к работодателям-лидерам, в 2026 – 150. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплата ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. В результате мер по снижению неформальной занятости за первое полугодие 2026-го официально оформлены трудовые отношения с 5000 наемными работниками. Также присутствующие заслушали отчеты о работе по выявлению нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – это обязанность каждого работодателя. С появлением неформальной занятости будем бороться дальше. На третьем Воронежском муниципальном форуме прошла секция «Россия. Семья народов. Связь времен и поколений». Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что национальная политика требует учета особенностей территорий. Не может быть одной универсальной схемы. Нужен индивидуальный подход, понимание конкретной территории и постоянная работа с людьми. Воронежская область преимущественно моноэтнический регион. 96% русские, но проживают представители более 100 национальностей. В завершение секции Елена Дерганова вручила благодарственные письма. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатора Сергей Трухачев провел заседание правительства, на котором обсудили развитие социального обслуживания. Система включает 72 организации, более 18 тысяч пожилых инвалидов получают помощь на дому. С апреля запущен проект маршруты «Заботы» – бесшовное сопровождение от выписки из больницы до помощи дома. В стационарах проживает почти 5 тысяч человек. В этом году ремонтируют геронтологический центр в Воронеже и проектируют новый объект в Верхнем Омонском районе. Внедряются геронтопсихиатрические отделения и технология передышка. В Воробьевском и Песковском центрах открытые центры дневной занятости для людей с ментальными нарушениями. С 2027-го в рамках нацпроекта «Производительность труда» планируют оптимизировать сеть учреждений и увеличить количество услуг на одного работника с 1220 до 1365 единиц к 2030 году. Еще в ходе совещания под руководством в Рио губернатора Сергея Трухачева обсудили развитие ответственного бизнеса. Воронежская область одной из первых создала комплексную систему мер поддержки для компаний с высоким ЭКГ-рейтингом. Таким требованиям соответствуют 80 компаний, 42 из которых уже получили статус ответственных. В 2025-м финансовая поддержка предоставлена 8 компаниям на 373 миллиона рублей. ЭКГ-рейтинг активно применяется в госзакупках. В 2025-м проведено 1282 закупки на 7,5 миллиардов рублей. В 2026-м прогнозируется рост до 10 миллиардов. Также рейтинг используется для трудоустройства через сервис центров занятости. В 2025 году трудоустроено 200 человек к работодателям-лидерам, в 2026 – 150. Замгубернатор Игорь Латков провел заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости. Комиссия работает с организациями, где усматриваются признаки подмены трудовых отношений и зарплата ниже МРОТ. За полгода в поле зрения попали 439 работодателей. В результате мер по снижению неформальной занятости за первое полугодие 2026-го официально оформлены трудовые отношения с 5000 наемными работниками. Также присутствующие заслушали отчеты о работе по выявлению нелегальной занятости, в том числе среди молодежи. Игорь Латков подчеркнул, соблюдение трудового законодательства – это обязанность каждого работодателя. С появлением неформальной занятости будем бороться дальше. На третьем Воронежском муниципальном форуме прошла секция «Россия. Семья. Народов. Связь времен и поколений». Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что национальная политика требует учета особенностей территорий. Не может быть одной универсальной схемы. Нужен индивидуальный подход, понимание конкретной территории и постоянная работа с людьми. Воронежская область преимущественно моноэтнический регион. 96% русские, но проживают представители более 100 национальностей. В завершение секции Елена Дерганова вручила благодарственные письма. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.
13: Наше радио.
12: Так звучит наше.

колени предательски подкосились, и слабость наполнила все тело. И если бы кто-то стоял со мной рядом, он бы спросил, отчего ты стал таким белым. Мозг лихорадочно просчитывает варианты и выдает ответ: вариантов нет. И сквозь тьму, что

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум ТОС в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС. Область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любых испытаниях. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с главой района Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026-м на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой стоимостью около 330 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агра». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктуру. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. «Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям». Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,61%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом, в России продолжали дорожать бензин и дизель. Овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые и медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И последнее. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара. До плюс 37 градусов объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
3: 00 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 13+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

еле-еле, легкие ткани, кафе. И заходит красивая девушка в кафе, проходит между столиком, и все мужское население кафе сворачивает голову и провожает ее взглядом. И только один мужчина не соблазнился стуком каблучков. Он смотрел в глаза той женщине, с которой пришел в кафе. Настоящий мужчина. Парень спрашивает у друзей: ребята, дайте денег ненадолго в долг. Они: зачем тебе? Ты же недавно зарплату получил. Да вот все одолжил. Кому? Ну помните мою бывшую, Светку? Вот ей. А ей зачем? Ну у нее у мужа день рождения. Она одолжила на подарок. И ты дал. А он говорит: ну конечно. А куда было деваться?

выходит компания из кинотеатра. Друзья говорят: ну что, пойдем где-нибудь выпьем, поговорим. А один говорит: нет, ребят, я не пойду, настроения нет. А что такое? Да фильм зацепил, полфильма проплакал. А они: ты что, плакал, что ли? Ага, ребят, полфильма проплакал. Настоящий мужчина. Друзья звонят другу и говорят: ну что, ты собрался утром на рыбалку? Он говорит: ой, ребят, никак не смогу. А они: что такое? Дочка заболела, надо с ней посидеть. А они: ты что? Что, некому посидеть, что ли? Тещи и жены нету, что ли? Ты что, не мужик? Он говорит: ребят, наверное, не мужик. Дочка заболела.

большой офис. Идет по коридору начальник, шеф. И по его лицу видно, что все очень плохо. Все и очень плохо. И все шарахаются от него. А он заходит в бухгалтерию, а там бухгалтер. Он спрашивает: ну как дела? Она испуганно разводит руками. А он говорит: да, зато я вижу, у вас прическа новая. Она вам очень идет. Очень. Настоящий мужчина. Разбегается самолет по взлетной. Парень и девушка летят на юг. А она боится летать. Выпила виски, коньяку, не помогает. Плачет, боится. Он ее обнимает, успокаивает. Говорит: да ты что, на самолете лететь? Это не так опасно, как ездить на машине. А сам вцепился свободной рукой в поручень так, что пальцы побелели. И пот выступил на лбу. Он боится летать еще сильнее, но ее успокаивает.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум ТОС Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС. Область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любых испытаниях. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с главой района Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026-м на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой стоимостью около 330 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктуру. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. «Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям». Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,61%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом, в России продолжали дорожать бензин и дизель. Овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые и медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И последнее. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара. До плюс 37 градусов объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: наше радио.
1: Останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум ТОС Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС. Область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любых испытаниях. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с главой района Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026-м на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой стоимостью около 330 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэк». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктуру. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. «Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям». Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,61%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом, в России продолжали дорожать бензин и дизель. Овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые и медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И последнее. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара. До плюс 37 градусов объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Это навсегда.
3: Номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице, 21 августа. Сегодня пятница. Сегодня пятница, дорогие друзья. До 23-24 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Что касается дождей, они вот у меня тут их нету. А что касается, значит, завтрашнего дня, то завтра обещают небольшой дождь. И тоже 22-24. В воскресенье 26. В общем, на следующей неделе будет небольшой спад. Что, собственно говоря, наверное, ожидаемо. Но мы одно дело ожидать, да, другое дело, так сказать, то, что есть на самом деле. И если люди все-таки ожидают еще тепла, оно должно быть. Как вы считаете, друг мой, справедливость вселенская должна существовать?
3: Доброе утро, Александр. Честно, не задумывался
2: летом,
3: об этом.
2: Летом жарко, осенью прохладно, зимой холодно, весной то так, то сяк. Летом опять жарко. Ну, то есть должно же быть такое.
3: Очевидно, что осталось две пятницы до конца лета, если считать сегодняшний. И все. 31 августа, это понедельник.
2: Это звучит прям как-то даже страшно. Да вы что? Да, действительно, две пятницы осталось сегодня и на следующей неделе.
3: И 28-го, да. Вот так. Для кого-то быстро, для кого-то, может быть, и не так быстро, но лето заканчивается.
2: Я даже не знаю, подводят ли люди итоги уходящего лета, стоит ли их вообще подводить. Я не знаю, сколько раз отдыхали, сколько раз, там, я не знаю, пожарили шашлык, сколько раз купались и так далее. Вот что касается водоема, я купался один раз. Вы понимаете, я в озере купался. Один.
3: И? Все. И все?
2: Да.
3: Ну, ты... Это с сожалением говоришь или тебе достаточно?
2: Не, я вообще озер не очень... Ну, как бы купаться в них не очень, а...
3: Ну, в целом, Александр, давайте, твое лето сложилось удачно?
2: Да, конечно, удачно. Что такое? Мое лето прекрасное. У меня прекрасное лето вообще, прекрасное. Я, вы знаете, в этом смысле мне даже жалеть нечего.
3: Ты как будто сейчас себя убеждаешь. У меня прекрасно ли это, прекрасно ли
2: это? Нет, это ваша проекция. Поэтому вы с ней ко мне вообще не подходите даже близко. Я вам просто говорю, что у меня прекрасное лето
3: видишь,
2: было.
3: Раздражаешься. Вот, все чувствуется, что лето-то не такое хорошее. И не так уж ты и доволен.
2: Сегодня у моей дочери день рождения, ей 21 год. Моей младшей дочери сегодня 21 год.
3: Да.
2: Я взрослый человек.
3: Ты не просто взрослый человек, ты дедушка, потому что Анна Александровна в прошлом году тебя, ну и себя в первую очередь, конечно же, порадовала внучкой. Но хочется присоединиться. Во-первых, поздравить Нюську с днем рождения.
2: Спасибо.
3: Вот. Это я сейчас к ней обращаюсь. Вот. Я знаю, что она не слушает тебя.
2: Я родитель. Она, кстати, слушает нас. Вот последний год она нас слушает, потому что они
3: рано просыпаются. Понятно. Нюсь, с днем рождения. Ну и тебя, конечно, Александр, тоже поздравляем.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Дед Саша. Ой, да, Александр.
2: Так, ну ладно.
3: Как быстро летит время.
2: Давайте пора завтракать.
3: Как быстро растут наши дети.
2: Очень быстро растут. А чужие так вообще.
3: Ну, дорогие друзья, если у вас такое же хорошее настроение, как у нас, пожалуйста, можно им поделиться. Пишите наш.ру. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
5: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут столица. Вы знаете, много сообщений о том, как вы стали, как вы, в общем, как у вас прошло лето.
2: В тему про лето. В том году купалась в подмосковных водоемах 8 раз, а в этом году всего лишь 1 раз. С чем связано? Погода и плотный рабочий график. Зато шикарно отдохнули в Крыму этим летом, несмотря ни на что. В этом году выполнила свою мечту, свозила детей на море, были в Анапе. Я сам

0: Я говорю, так раздай людям. Говорю, раздай людям просто. Ну, она говорит, а как? Я говорю, да просто, кому я, где буду ходить? Я говорю, просто поставь таз этот перед домом. Пусть разбирают.
1: В подъезде можно, я думаю. Есть, наверное, чат подъезда.
0: Ну, у них там маленький дом и небольшой подъезд там на 4 квартиры.
1: Но, несмотря на то, что еще неделя, лето, давайте промежуточные итоги подведем. Спонтанно эта тема у нас возникла с подачи Александра. Тем не менее, дорогие друзья, как прошло ваше лето? Чем запомнилось?
0: Да.
1: Наш.ру, пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем ваши сообщения через несколько минут. Кому-то, конечно, будет, наверное, завидно, что люди могли купаться каждый день или была возможность съездить на море. Может быть, у кого-то еще насыщеннее и интереснее лето прошло. В общем, мы ждем. Пишите, рассказывайте.
2: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Дяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comptogeta.t2.ru.
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
16: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
21: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну, давайте почитаем ваше сообщение, как пролетело ваше лето. Как
22: давай
21: оно прошло?
22: Давай все-таки формулировку правильную используем. Как пролетело, есть какой-то негативный в этом подтексте.
21: Господи,
22: как
21: хорошо,
22: прошло?
21: Давайте.
22: Вот
21: давайте.
22: Как сочинение раньше писали, как вы провели это лето?
21: Как вы провели это лето? Что?
22: Для нас самое главное событие лета – это 2 недели, проведенные на острове Ольхон, на Байкале, на фестивале любительских театров. Наш сын дебютировал со своим театром в качестве сценариста и режиссера. Мы очень довольны.
21: Мы вас поздравляем. На Ольхоне очень круто. Я был там.
22: Впервые была за полярным кругом. Лето супер. В Мурманске. И на краю земли в Териберке. На балете в Питере. В цирке в Москве. Участвовала в сплаве на САПе по Днепру в Смоленске. Ходила на САПе по каналам в Питере. Участвовала в забеге за Зубров в Смоленске. И это все в первый раз. Ну и побывала в Карелии, покаталась на ретро-поезде, даже в Витебске была. Впечатлений за лето просто море.
1: Вы вообще когда работали? Вы работали летом? Или все катались?
22: Летом толком не был дома. Живу в Петропавловске, Северный Казахстан. Июнь провел в Бишкеке, сессия, а в июле поехал на своем стареньком фокусе в Россию. Уфа, Саратов, Воронежская область, Ростов-на-Дону, Краснодар и обратный путь. Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронежская область, Энгельск, Актобе, по-моему. Это Актюбинск же, бывший, по-моему. Ну, я могу ошибаться, извините. Актобе, я бы так прочитал. Костанай, 7000 километров за 3 недели.
1: Хороший у вас отпуск. Да, а зачем вы так много ездили?
22: Смотреть... Нужно было, наверное.
2: Я имею в виду, вы, так сказать, смотрели или вы по делам ездили?
22: Выкопал водопровод от дома до бани длиной 37 метров. Лопатой на глубину более 1 метра. Один. За 30 дней. Окупался в Онежском озере всего один раз. А лето пролетело.
1: А зачем на дачу так глубоко?
22: Доброе утро. Это лето мне запомнилось первым отпуском за 7 лет. С тех пор, как нет нашествия, меня с работы и не отпускали. Когда отдыхали в Нижнем Новгороде, на улице встретили Артема Шарова с женой. А на следующий день сходили на концерт Good Times. А в Казани встретили Овечкина с семьей.
1: А вы встретили Артема Шарова и решили сходить на Good Times? Или у вас был план сходить на Good Times, вы встретили Артема Шарова?
22: В это лето мы с супругой купили новый автомобиль и, несмотря на проблемы с бензином, смотались на Кавказ. Впечатлений куча.
1: Прекрасно.
22: Живу в Петрозаводске. В этом году искупаться не удалось, только ножки помочило. Когда было тепло, некогда. А когда рядом с водоемом, холодно. Месяц в отпуске на даче под дождями с мужем и собаками. О, это трава. Косить не перекосить. В августе по пятницам с мужем на рыбалке. Несмотря ни на что, лето это круто. Но завтра опять косить.
1: Да что у вас там за трава такая? Я понять не могу, что у вас время растет.
22: Доброе утро. Все лето всей семьей поступали со старшей дочерью в вуз. Большая нервотрепка. Девиз этого лета. Но, как итог, дочка поступила в МГУ, факультет международной юриспруденции. Ура, Аня, ты молодец.
1: Аня, ты молодец, мы тебя поздравляем.
22: И всех родителей, у кого дети поступили, поздравляем.
1: Съездили даже те, у кого не поступили.
22: Съездили с детьми на машине с палатками в Карелию. Для них это первый в жизни отдых дикарями. Первая в жизни рыбалка, 12 дней кайфа.
1: Ну и как они вам сказали спасибо? Или сказали, мам, больше не поедем?
22: Купаюсь круглый год. Закаляюсь. Съездили в Карелию на поездах. Палатка и все сопутствующие атрибуты. 2 недели. Лето прошло не зря. Не совсем мимо. Доброго окончания лета всем. В июле было две дождливых недели. Дождь шел каждый день. И как раз эти 2 недели выпали на мой отпуск. Так что мне ни разу не удалось искупаться.
1: Ну, хоть не один или не одна.
22: Съездил с 2 маленькими дочками в отпуск. Походили по игровым, видимо, не знаю, зонам, аквапаркам, всякие развлекаловки. Съездили в большой комплекс, бассейн, сауны. Погуляли, поели, пошопились. И дома отдохнули, поиграли, походили, погуляли. А я поспал. Такое вот сообщение. Хорошо. Старший ребенок
2: поступил... Это можно было сделать и зимой.
22: Ну, знаешь, главный итог лета. Старший ребенок поступил в университет на бюджет.
1: Ну а что, да? Спасли родителей.
22: К отпуску у моря добавились сутки ожидания топлива на заправке на трассе. Ну, сейчас, к сожалению...
1: Кто путешествовал на машине, тот да.
22: 7:37 в Москве. Как вы провели это лето? Пишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте закончим тему с летом.
3: Провела отпуск в 100-метровом фрегате в открытом море. Ни с чем не сравнимое ощущение. Примерила на себя жизнь моряка. А все выходные в Подмосковье на занятиях парусным спортом. Еще 1.5-2 месяца сезона есть. Хочу, чтобы лето не кончалось.
2: Какой фрегат?
3: Фотография, да. Мы хотели на море, но неожиданно взяли дом. В итоге весь отпуск в ремонте. Но теперь ежедневно шикарные закаты. Отдохнули, смотались к родителям девушки, узнали чернозем лично и особенности выращивания и жатвы злаковых. 2 недели в Адлере, плавал на сапах с дельфинами, сделал предложение, отдельно исполнил мечту дочки невесты потрогать дельфина. В дельфинарии, правда, но это уже деталь.
2: Круто, хорошо, когда родители девушки живут у моря. Пользоваться можно.
3: Ну, и видишь, сколько приятных впечатлений у наших слушателей. А, лето. Ну, еще неделя.
2: Ну, прекрасно, да, еще неделя.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Министерства обороны уничтожили 7 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале в Максе он предупредил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Об отражении массированной атаки на регион сообщил и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, в 4 районах было уничтожено 3,5 десятка БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступало и будет уточняться. Медведя-людоеда, который убил туристку в республике Алтай, ликвидировали. Всего за 2 суток в Турачакском районе, где произошло ЧП, охотники подстрелили 12 медведей. Такие данные привел пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов. По данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей, вероятно, напавший на жительницу Новосибирска, подчеркнул пресс-секретарь. Регулирование численности медведей в районе продолжается. Как напоминает сайт nsn.fm, в ночь со вторника на среду в районе поселка Арты-Баш Республики Алтай медведь вытащил из палатки и убил туристку из Новосибирской области. Мошенники в преддверии нового учебного года выманивают у педагогов деньги. Они предлагают им внести организационный взнос от 5 до 20 тысяч рублей за участие в лже-конкурсе «Лучший учитель». Об этом РИА Новости рассказал член Общественной палаты России Евгений Машаров. Он отметил, что мошенники, как правило, обладают достаточной информацией об образовательном учреждении, а иногда и о самом учителе, из-за чего подаваемая информация может казаться правдивой. Если учитель соглашается, то он переходит по фейковой ссылке, где от него требуется ввести личные данные, данные банковской карты и осуществить взнос. Стоимость биткоина этим утром растет примерно на 8%. Показатель превысил 75 тысяч долларов. Как следует из данных на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, биткоин в моменте стоил 75 785 долларов 82 цента. Отмечается, что показатель превышает отметку в 75 тысяч долларов впервые с 27 мая. Порядка 6 дней в году женщины могут сэкономить на доставке. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки в ходе исследования, результаты которого публикует РИА Новости. Они выяснили, что жительницы российских городов-миллионников с детьми, регулярно заказывающие доставку, экономят на покупках порядка 3 часов в неделю. Это почти 143 часа в год. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня 21 августа, 23 градуса обещают сегодня синоптики, на выходных тоже будет тепло. Ну а мы давайте играть в наши кинопробы, мы для вас переозвучили с Игорьком фильм, ваша задача угадать, что же это за фильм, как он называется, 21 правильный ответ мы принимаем и разыгрываем два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который мы будем вести. Состоится он 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Два последних выходных лета.
2: 29-30, да. Августа, Горбушка, три сцены. Мы, подъемники, его ведем. Ну, а пока давайте послушаем этот фрагмент. Я этот фильм не смотрел. Хотя слышал, что он очень интересный.
1: А фильм очень... Ну, мне понравился.
2: Но фрагмент... Ну, давайте попробуем.
1: Давайте.
3: Билли, один вопрос. Вы ожидаете от игроков несколько большего?
4: Не сейчас. Слезай. Нравится проигрывать? Нравится проигрывать?
5: Нет.
4: Тогда чего ты веселишься? Вот так звучит проигрыш.
2: Александр, вы что ли поработали над фрагментом?
1: Ну, шикарно же.
2: Что там столько звуков появилось у нас. Спродюсировали в кои-то веки кинопробы. Ждем 21-й правильный ответ, что за фильм мы переозвучили. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
8: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
9: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

разное. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали сегодня 21-й правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?
4: Билли, один вопрос. Вы ожидаете от игроков несколько большего?
5: Не сейчас. Слезай. Нравится проигрывать? Нравится проигрывать?
6: Нет.
5: Тогда чего ты веселишься? Вот так звучит проигрыш.
2: Да, но были неправильные варианты. Тренер Картер, 21, последний бойскаут. Мы загадывали фильм «Человек, который изменил все». Абонент с номером 8-916-182-07 и так далее. Мы вас поздравляем. Увидимся с вами на фестивале «Легенда», который пройдет 29-30 августа в легендарной «Горбушке».
3: Да, это американская биографическая спортивная драма 2011 года.
2: На реальных событиях, да.
3: Да, Брэд Питт в главных ролях. 16 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли и возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
1: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
0: Итак, наша следующая героиня – Полина. Она дизайнер и продает свои авторские украшения сразу на нескольких маркетплейсах. Раньше каждое утро Полина начинала одинаково. Проверяла движение на одной площадке, потом на другой. Сравнивала по отдаче, переносила нужные цифры в свою таблицу. В общем, занималась явно не своей творческой работой.
1: На всю эту утреннюю арифметику уходило около получаса каждый день. Явная потеря времени, да и денег. Теперь все проще. С решением для селлеров в Сбер Бизнес Полина видит в одном месте заказы, продажи, цены и остатки на маркетплейсах. Не нужно вручную сводить цифры, общая картина по бизнесу уже перед глазами.
0: Полина, как и другие герои наших эфиров, участвует в акции, где Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026, если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. В общем, ловите свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк» – Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
2: Подъемники на нашем радио.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Вот это ухватило!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промо коду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
10: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 49 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице. Сегодня 21 августа, пятница сегодня.
21: Сейчас прочитал статью о том, что многие люди стесняются разных специалистов. Ну, там, девчонки стесняются, ну, там, приводится пример, там, лазерная эпиляция, депиляция и прочие вот процедуры, часто которыми пользуются девочки. И многие, оказывается, там, приводят статистику, 70% посетительниц
20: стесняшек.
21: Да, таких процедур стесняются. Ну, может быть, там первый или второй раз, или первые разы, потом-то, наверное, уже
20: распласталось и все.
21: Да, также многие стесняются врачей, когда заходят в кабинет и их просят там раздеться или показать какие-то отдельные части тела, тоже стесняются. Я вот задумался.
20: Я не стесняюсь.
21: Я тоже.
20: У меня вот молодой специалист,
21: врач?
20: Девушка, да, Дарья Федоровна. Я даже, ну, обращаться к ней так вот немного неловко, что ли, она мне ровесница. Ну, в смысле, она ровесница моему сыну. А вот, я так думаю. И, ну, я не знаю, вот мы с, я с ней все рассказываю.
21: Я тоже. Меня давно научили, что когда ты пришел к врачу, нужно говорить всю правду, чтобы он смог точно поставить диагноз, а не стесняться в чем-то там признаваться. У меня была курьезная ситуация относительно недавно, причем я был на обследовании у кардиолога и зашел в кабинет, на меня должны были повесить там разные датчики, сделать УЗИ, ну и прочие там процедуры. И мне говорят, раздевайтесь. Я разделся и трусы снял зачем-то. Она говорит, зачем тут трусы сняли? Говорит, раздевайтесь, вот просто снимите штаны, можете даже в носках остаться. Я не понимаю, зачем. Ну, как, может быть, задумался.
1: А куда ты пришел?
21: К кардиологу на исследование. Ну, мне говорят, раздевайтесь. Я снял футболку с ней, я в шортах был. Снял шорты.
1: Ну, а ты пришел не к кардиологу, а к ЭКГ делать?
21: Не ЭКГ, все, ну, там, и УЗИ сердца, и сосудов, и прочее. Ну, чекап, вот.
20: Я помню,
21: и как... было очень неловко.
20: Я помню, как я, короче, в боксерах я зашел к врачи, к врачихе, и она мне делала УЗИ сосудов. Я, например, руку под трусы засунул и говорю, а что у вас тут так узко?
21: Но мне кажется, что вот специалистов ничем не удивить уже.
20: Ну, конечно, нет.
21: И они вот, ну, кто, особенно кто давно в профессии, неважно, врач вы или там специалист другого профиля, но работающий с телом человека, их вряд ли уже чем-то удивить. Но давайте вернемся к этой статье. Дорогие наши слушатели, стесняетесь ли вы специалистов в той или иной профессии, с которыми вам приходится взаимодействовать?
20: Да. Да, давайте.
21: Многие же вот готовятся перед походом, там, я не знаю, к, ну, любому специалисту, чтобы там не подумать, что у тебя ноги там какие-то не такие, там, или еще, или руки, там. Хотя вы идете к этому специалисту. Я имею в виду, идешь ты на маникюр, и ты не запускаешь себя, чтобы вот тебе не сказали, ну что ж вы так, милочка-то, ну, надо было раньше приходить.
20: Ну да.
21: Потому что стесняются, вот что люди подумают.
20: Да. Давайте, дорогие друзья.
21: О стеснении мы заговорили, да, то кого вы стесняете, может быть, вы специалист той или иной профессии, когда стесняются вас. Может быть, были курьезные случаи, как вот со мной и кардиологом.
20: Пишите. Когда вы сняли трусы у Лора.
21: Ну, даже не до конца знаешь, что тебе будут смотреть, даже если это Лор. Может быть, важно посмотреть, так сказать, все тело. Ждем ваши истории, пожалуйста, пишите.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем сообщение ваше о стеснении.
3: Я не стеснительный человек в целом, но однажды попала по скорой в больницу. И в приемном отделении меня осматривал гинеколог. Я его, как увидела, двухметровый красавец с огромными бездонными глазами и ресницами до лба. Я вообще забыла, что у меня болит. В голове крутилась только одна мысль. Господи, как стыдно, ноги небритые. Девочка всегда остается девочкой.
2: Как же вы так могли в больницу попасть с небритыми ногами?
3: У меня были носки с логотипом любимой хоккейной команды. Обычно все носки у меня в первую очередь вытираются на больших пальцах. А тут, как получилось, сама не знаю. До сих пор стыдно. Пошла к гинекологу, мужчина-врач. Ну, как обычно, носками почти в лицо доктору на кресле. А дома увидела, что на них дырки на подошве. Вот доктору весело было. Может быть, мы слишком много значения этому придаем.
2: А в голове крутилось, какой позор.
3: А врачи не обращают на такое внимание?
2: Да, конечно, не обращают.
3: У него есть дела поважнее, чем ваши дырявые носки.
2: Сегодня там Паньков сидел, либо он сидел с ногами, а у него вот такие дырища были.
3: И что? И что?
2: Не, ну они сидят, чай пьют в обед. Представляешь, ну, вот этот приходил, который в эфире такой смелый, веселый.
3: Я врач-психиатр, и очень многие пациенты начинают общение со слов «У меня в целом все хорошо». Обычно шучу в ответ «Вы, наверное, зашли ко мне похвастаться». Подруга убирается дома перед приходом уборщицы, чтобы та не подумала, что они свиньи. Вы знаете, самое популярное сообщение – что убираюсь дома перед приходом уборщицы. Ну, у кого...
2: Трэш какой-то вообще.
3: Клининг убирается.
2: Никогда специально бы так не сделал.
3: Не про тело, но тоже в тему. Муж в новой квартире сам укладывал плитку на пол в коридоре. Первый раз в жизни. Радовались еще такие, как здорово получилось. А в ванную наняли специалиста. Было стыдно перед ним, сравнивая результат.
2: Ты его вообще по барабану. Заплатили хорошо.
3: Коллега по работе, не я,
2: так,
3: сдавала анализы, палочку в попу. И в самый ответственный момент, собственно, издала характерный звук. Смеялись с врачом.
2: Точно.
3: Вот представляете, сколько врач делает подобных процедур. И сколько у него таких, Саш, мы поняли, не обязательно иллюстрировать.
2: Просто я вот, ну, представляешь, палочка. Говорящая палочка.
3: Как тебе веселят, да, такие
2: ой,
3: темы?
2: Ой, такие темы, это вообще, да? Это мой конек, прям я не могу. Ой. Так, что еще?
3: Скажу как врач, да нам вообще по барабану, нам главное вас вылечить и все. Но это к разговору о носках, небритых ногах и каких-то других вещах.
2: А вы сейчас чисты с нами, скажите честно? Что вам главное нас вылечить. Иногда ощущение, что вообще нет.
3: Хорошая тема. В детстве каждый поход к стоматологу начинался нотацией. Как ты мог довести зубы до такого состояния? Представьте, что чувствует ребенок, когда ему устраивали в лицо такое, ну и говорили, взрослая тетя. Из-за этого сформировался комплекс предстоящего осуждения. Я взрослый, мозгами все понимаю, но пока петух не клюнет, к врачу не иду. Павел, 51 год.
2: Ну, то есть тетя виновата. Нанесла вам страшную травму, и вы теперь в больницу только идете по нужде. Правильно я понимаю?
3: Работаю массажистом. Есть у меня человек 5 девушек. Говорю, раздевайтесь. Раздеваются догола. Ложатся безо всякого стеснения. Я уже тоже привык. А, это мужчина, видимо, массажист.
2: Вы точно...
3: Нет, ну, с другой стороны...
2: Это точно?
3: Массажи разные бывают.
2: Раздевай, все прям раздеваются.
3: Нет, тут написано, человек 5 девушек, Саша. Не все, но раздеваются догола. Ну и огромное количество разных вот ситуаций, связанных с врачами, когда люди стесняются. Ну и много врачей написало, да, что не стесняйтесь нас, нам все равно на ваши носки и так далее.
2: И трусы.
3: 8:50 в Москве.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум ТОС Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС. Область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОС в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любых испытаниях. Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с главой района Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026-м на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой стоимостью около 330 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэк». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктуру. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. «Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям». Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,61%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом, по России продолжали дорожать бензин и дизель. Овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые и медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И последнее. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара. До плюс 37 градусов объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 21 августа, сегодня пятница, до 24 градусов обещают нам синоптики, переменную облачность, дожди вроде как не обещают, но вот сейчас 17 градусов здесь, в районе Щукино. Гадать будем очень скоро, поэтому если есть у вас какие-то проблемы, вы нам пишите любые, на любую тему. Гадать сегодня будем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина, все очень просто. Вы... Мы одного из вас мы выведем в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, и мы ее зачитаем.
3: Мне 35 лет, познакомился с шикарной девушкой. Все просто потрясающе. Красивая, милая, фигура 10 из 10, но решил загрузить ее фото в поиск, и оказалось, что она эскортница. Я слышал, что такие девушки становятся лучшими в мире женами, но гложет мысль. Что делать, как быть? Нравится очень. Даже не додумался, честно говоря. Вот,
2: вот я бы после сидел того, такой, как познакомился давай-ка с девушкой. Давай-ка я ее сейчас пропущу через этот. Да, ну вы, конечно, пупс.
3: Или это фантазия такая у вас просто?
2: Вообще все это придумали? А, дружище. Пришлите ее фотку. Через Макс только.
3: Поругались с будущим мужем свадьбы через неделю из-за количества алкоголя на нашей свадьбе. Хоть не играй эту свадьбу. Я за то, что нужно больше, он за то, что нужно меньше.
2: А, муж за меньше?
3: Ну, невеста с женихом поругались. Она говорит, надо больше,
2: понял, он говорит, надо меньше. Она говорит, больше.
3: Да. Не хватит, переживает.
2: Ну, а, конечно, она своего папу знает лучше.
3: Ну, не знаю, что вам тут посоветовать. Александр.
2: Слушайте,
3: я вот...
2: Мужчины, которые вот ругаются из-за таких вещей, у меня всегда вызывают вопросы. Я не знаю, она как бы плохо себя ведет, вам будет стыдно перед родственниками, что она вот может напиться и так далее.
3: Да нет, я думаю, тут вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что он пытается сэкономить, а она переживает, что не хватит. Ну, знаешь, как бывает часто? Ты сам такой человек.
2: Конечно, лучше пусть останется.
3: Лучше пусть останется, чем не хватит.
2: Это касается и еды, и алкоголя.
3: Да.
2: Потому что это свадьба, ведь ее запомнят как? Люди будут уходить и говорить. Вот была на свадьбе, так жрать охота.
3: Но мы вот с Сашей достаточно много в свое время провели свадебных торжеств, и бывает, что какой-то дорогущий ресторан с известным шеф-поваром, но есть на свадьбе нечего. Вот приносят курсами, вот по чуть-чуть, там какую-то закуску сразу в стол поставили, потом тебе еще какую-то маленькую принесли, потом тебе принесли горячее, и все. А свадьба там 6 часов, а есть уже нечего. И вот пустые столы.
2: Ну, либо он все-таки боится, что ее родственники на...
3: Ну, либо они...
2: они и так могут это сделать.
3: В принципе, как часто это бывает, да, люди перед таким важным событием находятся в стрессе, и там спичку поднеси, и все взрывается. Может быть, это просто поводом стало, ну, вот количество алкоголя.
2: Ну, в общем, не спорьте, оставьте, купите, пусть останется. Это всегда пригодится,
3: да?
2: Кстати.
3: Да.
2: Но
3: можно
2: это же
3: подарить
2: не,
3: потом, раздать
2: не,
3: гостям.
2: Ни молоко не пропадет. Оставьте себе, пригодится.
3: 10:10 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Гадаем сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, что еще?
3: Добрый день. Поругались с другом. Не разговариваем уже 2 года. Поругались из-за пустяка. Оба гордые. Написать первому или ждать сообщения от него? Нам уже по 42. Ну, если это ваш друг, и если вы дорожите вашей дружбой, то зачем ждать? Напишите первым.
2: 2 года. Мне кажется, вы уже передержали оба. Так что...
3: Значит, вы не такие уж и друзья.
2: Да, это не дружба. Вы, конечно...
4: Я сейчас я не знаю...
3: Из-за пустяка
2: даже, да.
3: Я вот не представляю.
2: Вам должно быть стыдно.
3: Привет, подъемники. У меня 3 детей. Старшая в школе, на семейном, во втором... Не знаю, что такое на семейном, во втором классе.
2: Обучение.
3: Сыну 6 и младшей дочке 2,5. Никто из детей в сад не ходил. Решили это вместе с женой при рождении старшей дочери. Но спустя несколько лет хочет младших отдать в сад. Говорит, что пойдет работать, но уже год не может найти работу. Я крайне против отдавать детей в сад. Как быть?
2: А почему? Болеют или что?
3: Да все болеют.
4: Не, я, знаете, я здесь подумал о том, что все-таки идеальных родителей, хороших родителей, не идеальных, а хороших родителей, с точки зрения педагогики вообще у нас нет. Мы становимся родителями, опираясь на свой детский опыт, глядя на своих родителей, либо перенимаем какой-то опыт от них, либо делаем все наоборот, потому что у нас были там, как мы сейчас модно говорим, травмы и прочее. И, конечно, вот вы крайне против, может быть, не быть таким категоричным. А то, что супруга не может найти работу, сейчас вообще, знаете, найти хорошую работу, ну, очень сложно. Mm-hmm. Отдохнуть-то, может быть, она и работать не хочет, а просто чтобы было больше времени свободного.
3: Разбил машину, стоит вопрос покупать новую. Для меня это инструмент, рабочая лошадка, должна быть максимально вместительна, неприхотливо проходимая. Жена ни в какую. Нужно хоть первый раз в жизни красивая, из-за этого ценник вырастет. До ссоры. Погадайте, пожалуйста, как решиться?
2: Слушайте, если у вас это инструмент, что тут решаться?
3: А есть вот, чтобы вот все эти характеристики, рабочая лошадка, максимально вместительная, неприхотливая, проходимая и красивая? Или когда вот этот весь набор с красивой, то она стоит сразу там больше...
4: Ну, обратите свой взор на восток.
2: Там и красивую, и надежную, ну, то единственное, с правым рулем вам привезут. А самое главное, и по цене приятную. Наверное,
3: я про японцев, не про китайцев?
2: Про японцев я. Про японцев мы.
3: А наш автопром Нива, например. УАЗ Патриот.
2: Ну, тебе же сказали, надежная, красивая.
3: Ну, тут, да, это все очень субъективно.
2: Тут про красивую тут тоже очень много сказано.
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня пятница, традиционные наши гадания. Рассказывайте, что беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. 3 футуристические башни с панорамным видом на Яузу. 1 корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
0: Наше радио и Girls Development представляют по страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
5: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
0: Цикл программ «Университетская неделя».
5: Настоящую анархическую вольницу и ураганный рок-драйв можно рассчитать с лазерной точностью, если учишься в легендарном техническом вузе. Сегодня мы открываем студенческий билет музыканта, который ковал свой самобытный стиль и собирал первые рок-команды прямо в аудиториях знаменитой Бауманки. Коренной москвич Валерий Скородет. Бессменный лидер, вокалист и автор песен группы «Монгол Шуудан», создавший фирменный стиль отечественного анархо-рока. Провел свои юношеские годы в стенах знаменитого Московского высшего технического училища, ныне МГТУ имени Баумана. Вернувшись из армии, будущий рок-герой поступил в Бауманку на факультет радиоэлектроники и лазерной техники. Здесь он организовал свои первые музыкальные проекты с весьма провокационными названиями – «Паршивая горка» и «Половой акт», а параллельно посещал анархистский кружок. В апреле 88-го Скородед собирает свою легендарную группу «Монгол Шуудан», в переводе «Монгол

0: грязную 30-летнюю историю. Бауманка всегда была больше, чем университет. Вокруг нее вырос целый район со своим характером. Премиальный «Дом 56» продолжает эту историю. Современный проект, который появился там, где ценят не только архитектуру, но и качество того, что остается на десятилетия. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на healthdefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать, есть проблемы. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
19: Привет нашим. Делаем дома ремонт. Красиво и богато. Руки у меня откуда надо, поэтому на материалах не экономим. Но вот у жены постоянно новые идеи. Приходится после завершения очередной комнаты то розетки штробить, то потолки менять, добавляя светильники и карнизы. Бесит. Даже приходилось дверь переносить. Ей не объяснить, что последствий больше, чем времени на работу. Как отказать, чтобы не поругаться. Чуть что, сразу на развод грозится подать. Скандалы, интриги. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
20: Доброе утро.
19: Сергей, а как давно вы живете вместе?
18: Как давно вас из вас сделали такого?
20: Уже 5 лет.
19: Ну, как казалось бы, уже должно было пройти эта притирка.
18: А просто я не понимаю, что за угрозы разводом? Это, ну,
19: это
18: за...
19: кокетство, мне
18: это
19: кажется.
18: Это кокетство или это по-серьезки?
20: Ну, нет, это желание, так скажем, заявить о том, что я так хочу, я так вижу, я хочу жить в комфорте.
18: Ну, понятно, но вы же делаете, вот по первоначальному плану, дверь стояла в одном месте, а теперь вы ее перенесли.
19: То есть у вас есть какой-то проект?
20: Да, проект есть изначально, то есть есть понимание, где будет стоять мебель, какого размера, но в процессе, не знаю, рассмотрение других вариантов предлагает новые идеи, новые мебели, и поэтому все смещается.
19: Нужно запретить
20: 5-10 сантиметров.
19: Девочкам заходить на сайты и приложения вот, типа Pinterest, где столько разных идей, и не угонишься за ними. Только вот тебе одно понравилось.
18: Вы вот говорите, как объяснить, чтобы не поругаться. Почему вы боитесь поругаться?
20: Ну, я жену свою люблю, не хочу ее лишний раз расстраивать.
18: А, ну тогда тем вам не... она... тогда, дружище, да, вам не она... к нам.
19: Что она, Сергей?
20: Тем более она понимает, что для меня это сделать нетрудно. Если бы у меня было, например, желание, я любой вопрос смогу этот решить в плане ремонта.
18: Молодец.
19: А это ваш первый совместный ремонт?
20: Второй.
18: Ну, а как вы пережили первый?
19: Первый как пережили, да.
20: Первый ремонт мы пережили тем, что я отправил ее с детьми просто к бабушке на 2 месяца.
19: Вот, это было правильно. Хитро.
20: А теперь теща у нас, поэтому не получилось отправить.
19: А это квартира или дом?
20: Это квартира конкретно сейчас.
19: И вы в ней живете и параллельно делаете, соответственно, ремонт?
20: Все правильно. Это ужасно.
19: Ну...
18: Нет, я понимаю, что вам легко все сделать, там, вы любите свою жену, делаешь сейчас... Мы сейчас вообще не про это. А вот ваша последняя фраза прозвучала искренне. Да, это действительно ужасно. Особенно, когда ты сделал, а тебе говорят, не-не-не-не-не.
19: Вот тут профессионалы в семейной жизни советуют вам заставить ее подписать проект. Мол, согласованная точка.
20: Ну, в любой проект потом можно внести изменения через допсоглашение.
19: Да, заказчик недоволен.
18: Как в любую конституцию.
19: Передумал. А может быть, вы на цифрах объясните? Вот смотрите, вы потратите столько денег, уже потратили, например, и любая ее переделка — это дополнительно вот такая сумма. Может быть, ей просто денег жалко станет, и она смирится с тем, что есть?
20: Точно не смирится, потому что, если говорить в плане денег, вот взять календарный год, купили новую машину, купили еще одну квартиру, делаем ремонт, съездили на Филиппины, и сейчас она мне говорит во время ремонта, что давай закончим ремонт и снова поедем куда-то отдыхать, а я уже не могу физически.
19: А кем вы работаете, интересно, вот хочется порадоваться за специалистов.
18: Ремонт можете делать.
19: Машины, квартиры новые, Филиппины и еще раз куда-то.
20: Бизнес-аналитиком, цифры считаю, чужие деньги.
19: Прекрасно, ты видишь, человек чужие деньги считает.
18: Еще, наверное, ведете канал, как учите зарабатывать деньги.
20: Нет, этим не занимаюсь. Смотрю каналы, как ремонтировать машины. Это мое хобби.
19: Сергей, давайте номер страницы, номер строчки. Мы надеемся, что все-таки вы найдете там общий язык. Или вот предложите жене сразу какую-то поездку. Скажите, мол, мы заканчиваем ремонт сейчас вот на моих условиях и едем отдыхать.
18: Да.
19: Номер страницы, номер строчки по сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем сегодня.
20: Так, давайте страница 55, строчка номер 10.
19: 55, строчка 10. Сверху, снизу?
20: Сверху.
19: Привет нашим. Делаем дома ремонт. Красиво и богато. Руки у меня откуда надо, поэтому на материалах не экономим. Но вот у жены постоянно новые идеи. Приходится после завершения очередной комнаты то розетки штробить, то потолки менять, добавляя светильники и карнизы. Бесит. Даже приходилось дверь переносить. Ей не объяснить, что последствий больше, чем времени на работу. Как отказать, чтобы не поругаться? Чуть что сразу на развод грозится подать. Скандалы, интриги.
18: Между тем все шла, дошла и на терем набрела. Ну, вот есть ощущение, как будто человека послали.
19: Нет, я считаю, что послали в отпуск. Терем — это...
18: Ну, ради бога, трактуйте, как хотите. Но тут, мне кажется, надо сказать, чтобы человек отошел.
19: Желаем вам желательно разобраться, подальше. Достроить, доделать и отдохнуть, наконец.
18: Да.
19: 9.39.
18: Бизнес-аналитик, ты про это думаешь?
19: Нет, ну я просто задумался.
18: Да, не на тех мы учились, конечно.
19: Давно ты новые квартиры покупал?
18: Не-не-не. Машины? Не, мне все так досталось. Я ничего вообще не покупал.
19: Я на Филиппинах был тоже в этом году.
18: И?
19: Нет, из всего перечисленного. Из всего перечисленного Сергеем. 9.39 еще раз. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.
21: За столом сидели...

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 46 минут столицы. Доброе утро.
3: Ваша любимая рубрика «Алиса AI» объясняет значение песни или конкретных выражений. Честно говоря, я был всегда уверен, что знаю, о чем эта песня, и как будто бы я даже оказался прав, но контекста я не знал. Мы дали задание Алисе AI объяснить значение и смысл песни «Я остаюсь», Крупский и сотоварищи. Значение песни — это манифест выбора. Лирический герой остается в родной, пусть и не идеальной, качающей и злой стране, потому что дом и корни важнее комфорта. Он выбирает стоять до конца, даже если это страшно, вместо того, чтобы бежать в поисках легкой жизни, где сухо и есть чем дышать. Это не пафосный патриотизм, а личная экзистенциальная ответственность. Контекст. Пишет Алиса AI. Время создания — начало 90-х, распад СССР, в стране хаос, нищета, неопределенность, массовая эмиграция интеллигенции и евреев в Израиль, США и Германию. Автор Анатолий Крупнов, лидер группы «Черный обелиск», написал ее в тот момент, когда сам решал, уезжать или нет. Он остался, но, к сожалению, умер в 97-м году в возрасте, по-моему, 31 года. Ну, 30 лет ему было там, или 31.
2: Молодой совсем.
3: Молодой совсем, да. И, кстати, у этой песни для многих наших слушателей есть продолжение. В 2003 году Гарик Сукачев сделал трибьют проекта песни Анатолия Крупнова, где эту вещь исполнили хором 27 рок-музыкантов. Это стало гимном единства русского рока.
2: Те, кто остались,
3: пели. Ну, это в 2003 году. Там пели уже и те, кто уехал. Еще точнее, кто уехал сейчас.
2: Вообще волна эмиграции, она для России, ну, тема актуальна.
3: Ну, актуальна, безусловно.
2: Вот, во все времена. Вот, говорят про спортсменов, там, специалистов, там, евреи говорил, что уехали, да? А очень много уехали.
3: Массовая эмиграция интеллигенции евреев в Израиль, США и Германию. Но это она написала...
2: Еще Алиса... массовая эмиграция хоккеистов была в 90-е.
3: Ну, там много было историй, когда наши спортсмены и творческая интеллигенция бежали.
2: Бежали.
3: Еще, да, до всех событий. Выезжая там на соревнования или на гастроли.
2: Да, такие побеги были, да. Просто были нечастыми, но...
3: Можете поэкспериментировать, дорогие друзья, если вам интересны строчки какой-то из наших песен, но мы ее еще не разбирали, вы хотите узнать смысл этой песни, дайте задание Алисе AI, и она расскажет... чуть больше, возможно, про песню, чем вы знали. Мы, кстати, вот когда Вадик приходил, тут увлеклись разговорами про концерт, про новый альбом, но мы разбирали песню.
2: Самойлов.
3: Агаты Кристи, да, Самойлов. И он сказал, что ехал на эфир и слушал. И все точно, Алиса AI, как она написала, так и было.
2: А, да, он сказал?
3: Да, он сказал. Говорит, даже удивился, что так точно собрали всю информацию о песне. 9.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские военные поразили пункты временной дислокации подразделений ВСУ в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, пункты временной дислокации подразделений 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ были обнаружены в ходе разведки в населенном пункте Благодатное. По выявленным целям были нанесены авиаудары с применением 5 авиабомб ФАБ-500. Также российская армия продолжает нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинских боевиков. По делу о подготовке террористической атаки на стратегическое предприятие в Московской области арестованы 8 человек. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. О пресечении попытки спецслужб Украины совершить атаку с использованием 35 FPV-дронов в ФСБ рассказали в июле. Исполнитель, а также 7 пособников арестованы. Один из участников группы, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован, напомнили в ФСБ. Правительство России выделило свыше 3,5 миллиардов рублей на поддержание стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей. Как сообщила пресс-служба Кабмина, финансирование необходимо для возмещения затрат по строительству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций. Речь идет в том числе о строительстве линии от подстанции «Обаянь» в Курской области до подстанции «Рудник» в Белгородской области. В ходе выборов в Госдуму Россия планирует организовать досрочные выездные голосования в 45 странах. Об этом сообщил зампред комиссии российского МИД по выборам Максим Райдер. По его словам, планируется провести 125 досрочных выездных голосований отдельных групп избирателей. Дипломат отметил, что в ряде стран с большим количеством проживающих сограждан, таких как Германия, Польша, Чехия, страны Прибалтики и некоторых других, Россия вынуждена ограничиваться только работой избирательных участков в стенах загранучреждений. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Любовь Успенская не желает записывать совместную композицию с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сама российская певица рассказала РИА Новости. Отвечая на вопрос о возможном дуэте, она заявила, что откажется от предложения, даже если американец обратится к ней с такой просьбой. Известно, что Канье Уэст приедет в Россию в октябре и даст 2 концерта в Санкт-Петербурге. Знает ли американский рэпер о том, кто такая Любовь Успенская, неизвестно. А популярный канал Radio.NS проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 21 августа, сегодня пятница.
2: День офицера России. Всех офицеров поздравляем с профессиональным праздником. Что еще, Александр? В 1911 году из Лувра похищена знаменитая Джоконда.
1: Да.
2: Говорят, что если бы ее не украли, ну, как и многие другие картины, которые воровали, то не была бы она так популярна.
1: Ну, не скажите. Все-таки работа Леонардо да Винчи.
2: Никто не умаляет таланта художников, чьи картины воровали.
1: Она была и до того популярна. Она, ну, серьезная, поэтому и своровали. Ее воровали-то не один раз. Ну, ладно, тема ткани.
2: Ткани?
1: Не с ткани, а ткани.
2: Ткани?
1: Ну, ткани.
2: Я просто хотел сказать, с чего ли, Александр? С чего ли ткани сегодня? Ткани.
1: Ой.
2: Ну, давайте подумаем. А давайте все-таки сейчас от темы немножко абстрагируемся.
1: Да.
2: При выборе команд. Кто успел уже полноценно этим летом отдохнуть? А мы сегодня говорили о том, что осталось всего две пятницы лета с этой пятницей. Против тех, у кого не получилось еще. Кто был
1: давайте
2: в отпуске, кто насладился полноценно отдыхом за это лето, и кто еще не успел и не успеет, возможно, до конца лета.
1: Да, кстати.
2: Присылайте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть. Александр, а что мы разыгрываем?
1: А мы разыгрываем, дорогие друзья, приглашение на двоих в аквапарк «Карибия». От нашего спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки «Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Прекрасный приз. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево-6, телефон 222-90-99.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Я не могу. Давайте играть.
3: Давайте. Сергей у нас на связи. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Насладился отдыхом 2 недели в Египте, плюс Нижний Новгород, плюс Суздаль, плюс Ярославль. Вот у Сергея получилось этим летом полноценно отдохнуть.
2: Угу.
3: А вот тема у нас, несмотря на команды ткани сегодня, Сергей. Да, да.
2: Ну, а вы вообще довольны отдыхом своим?
4: Да, конечно. В Египте накупались вдоволь, Ярославль, ну, просто погулять.
2: Ага.
3: А сколько сейчас стоит съездить в Египет и сколько человек?
4: На 2 взрослых и ребенок, получается, в июле 300 тысяч на 2 недели.
3: 300 тысяч на 2 недели. Это пятерка, все включено?
4: Да, да, пятерка, все включено, ультра даже все включено.
3: А какой город?
4: Шарм-эль-Шейх.
3: Там красивые рифы.
2: Да, помню, да, мы там рыбки. Как на родину туда ездили раньше.
3: Да, за $100 на двоих.
2: Как домой просто ездили.
3: За $100 на двоих можно было ехать.
2: Я помню, свое самое короткое путешествие в Египет на 4 дня, потому что это стоило 20 тысяч рублей. Это был какой-то 15-й год, что ли.
3: Давайте, Александр, к тканям.
2: На троих, 20 тысяч на троих. Какая ткань считается самой древней? Хлопок, шелк или лен?
4: Думаю, шелк.
2: Вот то, что нашли из самого первого, это лен. Сегодня, кстати, нечетное число, преимущество на вашей стороне. Каждый ваш ответ усложняет жизнь вашему сопернику. Льняное волокно добывается из кожицы стебля самого растения. Растение бывает 2 пород. Как называется та, которую используют для производства льняного волокна? Кудрявец, долгунец или волокнец?
4: Да, долгунец.
2: Или долгунец.
4: Долгунец.
2: Да, абсолютно верно. Да, это точно, молодец. Да. Теперь вашему сопернику нужно ответить на 2 вопроса.
3: Ему и так нелегко, он не отдыхал, ваш соперник. Вы ему еще подкидываете проблемы.
2: Слово «вискоза» происходит от латинского «вискосус» и переводится как «вязкий». А что является основным источником получения вискозы? Древесная целлюлоза, камышовый жмых или солома?
4: Давайте попробуем целлюлозу.
2: Древесная целлюлоза является основным источником получения вискозы. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем, у вас 2 правильных ответа. Вашему сопернику нельзя ошибаться, вы его загнали в угол. Но шанс у него все-таки есть.
3: Есть. Теперь те, кто не отдыхал этим летом, пожалуйста, ваша очередь, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, кто у нас на связи?
3: Не получилось отдохнуть, а так хотелось. Анна написала нам. Ань, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро, подъемники.
3: А почему не получилось, да?
4: Были отпуска и были как раз дожди.
3: А, ну в смысле, в отпуске вы были, но не отдохнули.
4: Да, да, не получилось никуда уехать. Мы просто любители ездить дикарями по нашей стране. И, короче, не получилось вообще ничего.
2: Не, ну это не считается. В отпуске-то вы были?
4: Ну да? Как в отпуске?
3: Не отдохнули.
4: Ну, сидела дома.
3: Сидела дома.
4: Не отдохнула, да.
2: А, тут
4: да,
2: сидела, работала?
3: Александр, давайте без ваших нарвов.
2: Текстильное полотно, которое сходит с ткацкого станка.

0: ничего не весит. Какой из материалов не интересен для моли, так как она не способна его переварить? Хлопок, бархат или атлас? Атлас, наверное.
1: Наверное, атлас.
0: Атлас она съест за милую душу, еще запьет. А вот хлопок у нее не переваривается.
2: Ну, вот видите, как все сложилось.
1: Значит, не судьба.
2: Не судьба, да.
0: Да, ну в этом году так, что делать? Да. Этим летом мы не отдохнули и, так сказать, проиграли. Добили вас.
2: Комбо.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ауди Банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
1: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
14: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
15: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. Москва».
16: УГРН 127-00-132-195.
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
20: Никакой ты ему не сын.
21: Так ломился.
22: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10 часов и 38 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Пятница, сегодня 21 число.
3: Лентяи чаще всего становятся начальниками. Эксперты утверждают, что они не любят тратить лишние силы, пытаются облегчить рабочие задачи, распределить ресурсы или вообще автоматизировать процесс. Эти качества как нельзя, кстати, подходят для эффективных боссов. Со стороны это иногда выглядит как лень, хотя на самом деле речь может идти об умении экономить силы, действовать эффективно и не делать лишнего. Хороший начальник не тот, кто пашет больше всех. Главное для него видеть общую картину и правильно расставлять приоритеты.
4: Я не помню, кто говорил, Рокфеллер, или если ты будешь все время работать, когда же ты будешь зарабатывать?
3: Ну, я сейчас поддержу тебя. Кто-то говорил, да. Ну, много по этому поводу умных, казалось бы, мыслей. Ну, каждый сам твою стратегию.
4: Ну, то есть
3: выбирает.
4: Высокий начальник — это лентяй.
3: Тут не обязательно сказано про высокого начальника.
4: Любой начальник.
3: Чаще всего
4: лентяй.
3: Да. В глазах обычных сотрудников. А он просто видит картину общую и правильно расставляет приоритеты. Вот и все. Посмотрите на своего руководителя, если вы руководитель.
4: Да, кстати, я, вот иногда, я вижу, как Гар руководит с дивана. Ну, то есть он лег, и дела делаются.
3: Я вижу общую картину,
4: Саша. Игорь видит общую картину, и заходят люди из разных отделов. И каждый садится к дивану, как, знаете, как в больничной палате какой-то это происходит. Вот так, как будто посещает больного. Все, всем задания доразы, все разошлись, все, и Игорек потом сам потихоньку собирается. Наверное, в этом есть действительно.
3: 10:40 в Москве. Доброе утро.
4: Правда.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 48 минут в столице. Сегодня 21 августа. Сегодня пятница. Утро уже заканчивается, поэтому мы...
3: потихонечку будем откланяться, тем более, что у нас сейчас экскурсия победителей последнего месяца, кто выигрывал у нас у дневного или у вечернего шоу-экскурсию. Сегодня придут к нам, уже стоят, вот вижу там за забором и ждут...
2: Уже стоят?
3: Уже стоят, Александр, осталось 10 минут до начала экскурсии. Мы с Сашей до конца лета вдвоем. Ян в отпуске, передает всем большой привет, наслаждается. Вот у Янки вообще погода не никак не влияет на ее настроение и на желание куда-то поехать. Вот. Холодно, дождь, солнце, ей не важно. Она берет и едет, потому что отпуск, потому что нужно отдыхать и набираться новых впечатлений. Всех вместе, нас троих, вы увидите в Горбушке 29 и 30 августа, где пройдет фестиваль «Легенда», куда мы вас всех и приглашаем. Мы ведущие главной сцены традиционно. Будут наши артисты. Следующую неделю будут также приходить участники фестиваля. На этой неделе у нас был Вадим Самойлов и Сергей Галанин.
2: Да, ну а сегодня вечером, дорогие друзья, мы вас всех с Гарри приглашаем на «Чартовую дюжину», начало в 19 часов, слушайте своих любимых артистов, за которых вы голосовали,
3: вот. И узнаете, как вы расставили артистов на этой неделе.
2: Да, и будут новинки.
3: Ну что, Александр, хороших выходных.
2: Спасибо вам за неделю, друг мой, спасибо.
3: Отдохнем друг от друга.
2: Отдохнем.
3: Берегите себя.
2: Любим вас.
3: До понедельника.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС, область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОСов в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любые испытания. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026 году на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373,5 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктура. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям. Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года годовая инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,6%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом по России продолжали дорожать бензин и дизель, овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И в завершении выпуска. Минувшей ночью в небе над четырьмя районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
4: Пока все в поисках бензина для четырехколесных, мы нашли топливо для двуногих. Ух и ты. Раздаем его с 11 до 14.00. Каждый день по будням, имейте в виду, льем до полного. Что льем? Свежие новости, конечно. Русский рок, королевы не бензоколонок, конечно. А дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский» мы, Лена Плеханова.
5: Карина Баринова, и пора начинать раздачу, так сказать, хорошего настроения, надеюсь.
4: Да, подходите, очередей у нас нет, а вообще посадка свободная. Всем приветики.
5: Наливаем.

0: кафе «Маяковский». Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Уж как я обычно, Лен, пою дифирамбы пятницы. Я ее и маленькая моя любименькая, да хорошечка.
2: Иди ко мне.
1: Да что же за день ты?
2: Моя дорогая.
1: Да, чудный, прекрасный. Казалось бы, его практически ничто не может омрачить. Но вот сегодня как-то не задался.
2: Да, как прикинулся понедельником.
1: Прикинулся вообще полнейшим понедельником. Не, вторником он прикинулся. Я к понедельнику, кстати,
2: равнодушно.
1: Спокойно отношусь.
2: Как минимум.
1: Вторник не люблю. Рассказывала Лене, с утра выходила из дома, выезжала. Ворот сломались полностью. Потом шла в магазин. Оказалось, иду в рваных штанах. И вы знаете, так нормально рваных.
2: Нет, но они у нее в приличном месте порваны, констатирую.
1: Ну да, да. Как бы с бачка, не то чтобы там самое...
2: Карина говорит, не понимаю, сколько дней я ходила в этих именно.
1: Потому что не цеплялась, знаете, никакого гранд-батмана не было, шпагата вот это между двух грузовиков тоже не практиковала. Как оно получилось?
2: Нет, ну опять смотри, вот они же порвались рядом с карманом, да, вот как бы вот в этой, ну, практически по шву, вот рядом с карманом, чтобы мы там... Вот хорошо, что ты не засовываешь ничего в карман. Иначе так бы положила вот в эту дырку.
1: Мимоходом.
2: Да, и оно бы все по ноге и улетело.
1: И туда, в носок.
2: Да. Никаких карт там банковских не хранишь, не знаю, серег золотых.
1: Серег. Сереги, вы такие золотые вообще. Всем Серегам сегодня привет.
2: Карманные такие.
1: И только Серегам исключительно.
2: Ладно, так, хорошо. Да, в общем, мы сегодня как-то делимся с друг другом. Какой же сегодня праздник? Карин говорит, сегодня день лечебных трав.
1: Я сбора, говорю, сбора диких
2: сборы
1: трав.
2: Диких трав.
1: Норм.
2: Ну, дикие, они же лечебные, правильно,
1: ну,
2: я трактую?
1: По совместительству.
2: Иначе нафига их собирать, если они пользы никакой
1: Мне
2: не приносят?
1: Мне кажется, у нас все, что растет, имеет пользу. Если там хорошенечко посмотреть, в четырех водах выварить, я не знаю,
2: согласна,
1: на полную луну настоять, то я...
2: Каждая в лесу соринка что? Витаминка.
1: Витаминка, естественно. Это А, это Е, это что-то еще. Но кроме борщевика, его мы не уважаем, он перебарщивает вообще сильно в своем поведении. А дикие травы класс. Я очень...
2: Хотя представляешь про борщевик? Вот поскольку ребенок мой вернулся с острова Сахалин,
1: так.
2: Он говорит, что у них вот
1: что
2: прям борщевика очень много.
1: А.
2: Его там не то чтобы ненавидят, он у них даже как растение такой на официальном мерче острова и то изображен.
1: Борщевик.
2: Я говорю, да, как-то они в отрыве от центральной полосы.
1: Может,
2: ну, конечно, сильно в отрыве, прямо скажем, но почему-то
1: может,
2: вот
1: он с каким-то
2: там...
1: укропом перепутал гигантического
2: может быть,
1: характера.
2: Может быть,
1: да.
2: Не знаю.
1: То, что, насколько
2: но
1: я
2: укроп
1: знаю,
2: тоже вряд ли растет на Сахалине.
1: Мы
2: в общем,
1: будем...
2: надо загуглить.
1: Да, да, сейчас профессура на песне наша возьмется за дело. Мы потом выйдем в следующий раз, но уже, конечно, с докторской. На песне по данному вопросу.
2: Колбасой причем.
1: С докторской, с съеденной колбасой. В зубах, то есть получается, что так.
2: Ну подожди, давай еще про эти травы.
1: Про травы я обожаю собирать. Значит, все, чебрец растет сюда, мята разная.
2: Где ты их собираешь-то?
1: Ну, в полях.
2: А,
1: конечно.
2: Выйду ночью в
1: поле с конем, конечно, соберу чебреца. Это я все время. Слышите, где-то песня? И, это я иду с конем.
2: Ой, да.
1: В общем, я, как обычно делаю, я понаберу в вот это, в каком-то в кураже, да-да-да, то ли жадности, то ли я не знаю чего, ну просто радости, поносушу, и потом это все валяется, пылится.
2: Да, да.
1: К следующему году чаще всего выбрасываю. Чебрец выпиваю, все остальные интересные травы, типа иван-чая. Мы даже ферментировали один раз.
2: И душица не заходит.
1: И душица.
2: Не заходит ничего. Мне уже давно ничего не заходит. Но самое главное, разводилово с вот этими травами полезными было у меня в детстве, в глубоком, когда вообще тогда это было... Ну, там нереально, не знаю, сколько было лет, наверное, 10, потому что после этого развести меня уже на эту историю...
1: Было сложновато. Ты уже была ученой.
2: Невозможно, я уже проходила это. Когда аптеки принимали сушеные вот полезные травы за какую-то день. Денежку. Да, именно ты в аптеку сдавала, не знаю, куда оно там дальше шло, на какую-то переработку или сами они там что-то делали.
1: На зелеварение, понятно, ясное дело. В аптеке на заднем дворе стояла тетенька, у нее ступк, чан, все дела.
2: Ну вот принимали почему-то именно вот в деревенской аптеке. И поскольку на лето меня ссылали к бабушке, делать там было абсолютно нечего. Ну, ребенок пытался зарабатывать как мог, ну, то есть собирая, я выбирала, причем у них висел список трав, которые они принимают, и по какой цене. Я, конечно же, выбирала самые дорогие. где надо было сдавать именно цветы, а не стебли там. Но зато это было штучно, прям дорого. Причем ты их должен был собрать, высушить и принести уже сушеные. Они их там взвешивали. Меньшего количества денег я никогда не зарабатывала в своей жизни.
1: Даже на радио.
2: В общем, правильнее было носить пустые бутылки, сдавать. Это было гораздо прибыльнее, чем сдавать сушеные травы. С тех пор я их, знаешь, недолюбливаю.
1: Могу тебя понять.
2: И не собираю. У меня детская травма.
1: Это так круто звучит. Просто я носила в аптеку травы. Я последний раз вот играла в игру про средневековье. Там можно было травы собрать и обменять у какого-то алхимика на ман.
2: Я, конечно, древняя, но не настолько.
1: Я уже тебя подозреваю. Никакой инквизиции, ничего не застало.
2: Ну, как тебе сказать? Травы, конечно, мне помогали.
1: Ребят, скорее надо присмотреться, дело нечисто.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Дубовский.
1: Чудненько, значит, какие бывают ответственные люди. Читаю новости. В Тольятти мужчина, понимаете, просто его заставили обстоятельства. Но, скорее всего, украл чужой сабборд для того, чтобы проплыть по Волге 30 километров и вовремя добраться до работы. Он просто не хотел быть непунктуальным, не хотел опаздывать. К сожалению...
2: Ну что, машину не украл, чтобы доехать до работы?
1: Ну, машину украсть, это как будто уже совсем какое-то глобальное преступление. Нет, не то, что я вам говорю, позаимствовать сам безвозвратно, это нормально. Нет, это тоже воровство.
2: Но он хотел добраться вплавь, поэтому решил, что пусть будет
1: сам. Может, на машине он и так мог сам поехать. Может быть, там были бешеные пробки, а по воде было быстрее.
2: Бензина у него просто не было.
1: Бензина не было.
2: Поэтому он решил доплыть. Чего не лодку, не катамаран, не знаю.
1: Ну, что стояло непрепаркованным.
2: Он решил, что это самый дешевый предмет. Просто-напросто. Вообще мог бы надуть матрас и мчать туда, куда ему надо. Я уж не говорю про построить плот. Но это долго.
1: Он хотел успеть, его задержали. Да, вину свою признал. А что вот в компании должны сказать? Его как-то пожурить или, наоборот, похвалить такого сотрудника?
2: Потому что такой приходит, штаны в колен мокрые,
1: наручники.
2: Потому что...
1: Говорит, что ты? Ну, я вот настолько люблю свою работу, я спешил.
2: Спешил как мог.
1: Ну да, отобрал с собой ребенка.
2: Мне это, знаешь, из последних лайфхаков, даже не вот эта вот история понравилась про саппорт, а понравилось, как народ умудряется пылесосить вот эти высокие полки, которые на кухне, бывают же шкафы, которые не упираются в потолок, а между шкафом и потолком есть пространство.
1: Зазор.
2: Да, и вечно, когда ты генеральную делаешь, а ты же, редко, прям скажем, не каждую. Я не каждые выходные залезаю, чтобы протереть, на этих полках.
1: Я прям не каждый.
2: Да,
1: Как будто бы Новый год, Пасха, вот это потолок.
2: И то, может, непонятно Новый как. Год. Ты корячишься туда с какой-то стремянкой, с какими-то этими скачешь, постоянно меняя там эти тряпки, чтобы протереть всю эту фиговину. Короче, к чему рассказываю. Народ засовывает туда роботы-пылесосы. Умно! Я хочу сказать, просто умно. И он там жужжит, ездит, наверху все убирает. Какая ему разница, что убирать? Внизу или вверху?
1: На то он и робот.
2: Гениально!
1: Я так своего дурашку выносила на террасу без бортиков, так он, разбежавшись в какой-то момент,
2: покончил с суицидом в жизнь. Сказал, чем такой дом? Пойду я.
1: Лучше я туда. Да, не знаю, что его сподвигло. В общем, нашла его валяющимся вверх тормашкой. Как жучка.
2: Живой.
1: Все с ним хорошо.
2: Да ты же мой
1: хороший. Было невысоко, но было забавно. Так, нам на рекламу надо прерваться, а то что-то мы запоздали.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
6: проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС, область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОСов в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любые испытания. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026 году на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373,5 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктура. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации, герой России Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Состоялось первое заседание обновленного состава общественного совета при Министерстве цифрового развития в Воронежской области. В него вошли эксперты из предпринимательского и профессионального сообществ образовательных организаций. В рамках заседания министр цифрового развития в Воронежской области Денис Волков представил информацию о правовых основах внедрения искусственного интеллекта. Участники обсудили актуальные вопросы использования новых технологий и их роль в цифровой трансформации региона. Кроме того, обсудили подготовку к проведению форума «Цифроземия», который состоится 24 сентября в Воронеже. Мероприятие объединит на своей площадке представителей IT-отрасли, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Жара-жара, кстати, да, прям сегодня и завтра 30 градусов.
2: Нормально.
1: И вообще на выходные, по-моему, там стояло, на субботу и воскресенье. Угу. Я вчера смотрела, сегодня что-то еще руки не дошли.
2: Ну, как-то лето
1: посмотреть.
2: Надо-то по-настоящему
1: финалят, допровести. Финалят, как я понимаю, да. Лето, а потом все уже падает до 20. И большинство, конечно же, рады, что падает до 20.
2: Серьезно?
1: Потому что, да, все как-то, вот, это жарище,
2: да
1: надоело.
2: Да как это, когда нам успел надоесть?
1: Осень, золотая осень, приди к нам.
2: Понятно, было-то всего лишь 5 дней. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, будет как будет. У нас сегодня совершенно другая история. Мы хотели бы сразу поговорить о том, каким является ваше любимое слово. Это потом или сейчас? Я надеюсь, все поняли, к чему мы ведем. Угу. Да? Речь про прокрастинацию. Свойственно она вам или нет? Откладывание на потом.
1: Вот,
2: ладно,
1: вот,
2: перевожу.
1: Расшифровку подвезли.
2: На русский язык. Вы понимаете, к вам кто-то подходит, говорит, давай вот на работе сейчас что-то придумаем. Такие, да ладно, потом. Повесим полку. Да ладно, потом. Кто-то еще что-то требует, не знаю. Нужно погулять с собакой. Ты говоришь, да утро вечером мудренее. Либо сразу ко всему готов.
1: Да, вот. Тебе говорят, пойдем-ка посидим. А ты готов?
2: Готов. Ты говоришь, уже? Даже не сейчас, а уже?
1: Вот это же не свойство, мне кажется, человеческое, а зависит от конкретики.
2: От обстоятельств.
1: Полку повесить на потом.
2: На потом, согласна.
1: А вот что-нибудь вкусное съесть, это, конечно же, здесь и сейчас.
2: Это уже. Это уже даже вчера. Вчера, сегодня, завтра и
1: поэтому
2: всегда.
1: Это такое вот. Мне кажется, что все мы обладаем и тем, и другим. Может быть, там в большей или меньшей угу. степени. Но очень все ситуативно.
2: Ситуативно, согласна. Но это с философской точки зрения. А вот так вот с прикладной, с бытовой все-таки разделение
1: и
2: имеется.
1: Сколько...
2: Есть махровые прокрастинаторы.
1: Ну, да,
2: вот
1: да.
2: Что бы то ни было, они даже сами хотят, допустим, вкусить вот это пирожное, картошку. Я как будто общий пример привела. Вообще совершенно
1: нет. Да, это будет не селедка вкусная, а именно пирожная
2: да,
1: карта.
2: И все равно это отложит. Хоть, ну, вот настолько, насколько смогут, все равно немножко
1: типа
2: отложит.
1: Удовольствие чуть-чуть продлим, так сказать, предвкушая его.
2: Я даже я не знаю, с какой целью. Я считаю, что это люди мазохисты. Исключительно так, но кому-то нравится.
1: Ну вот смотри, когда лежит какое-то блюдо, угу. в котором несколько ингредиентов, ну не знаю, там, ну которое не смешивается, да, вот, ну вот несколько на тарелке, там, ну какие-то...
2: Ну допустим, у тебя есть чего-то. Салат какой-нибудь, стейк, да, и...
1: Да, что угу. ты съешь первым? Самое вкусное или самое невкусное из этого набора?
2: Не, я буду есть вообще одновременно. Я не понимаю, когда вот это мне приносит сначала одно, послезавтра другое. Мне нужно все и сразу. Я буду окунать во все... Вот есть два соуса, я попробую и тот, и тот. Я заем салатом, откушу оливку немножечко, кусок чего-то мучного.
1: Ну, то есть ты не выбираешь, у тебя нет приоритетов, что, например, вот я, не знаю, там, окрошка, да? Есть же гуща в окрошке, а есть...
2: Фу! Ну, вот квасок. Это, причем, который от кваса остается
1: нет,
2: на дне
1: нет,
2: бутылки.
1: Гуща, не-не-не, я не про это имела в виду. Я имела в виду именно не в квасе гуща, а в окрошке.
2: В окрошке.
1: В окрошке, ну вот то, что, как сказать, ну все вот это собранное.
2: Ну наполнение
1: огурцы,
2: само.
1: Да,
2: да,
1: наполнение само.
2: Что можно есть сначала квас, потом гущу?
1: Да, многие так едят. Представляешь, сначала выедают вот это вот наполнение, а потом уже запивают ложечкой кваском, потому что они выедают сначала все вкусное.
2: Нет, все, что можно есть в прикуску одновременно... Вот так
1: ест
2: нужно есть.
1: Ест одновременно
2: да,
1: в прикуску.
2: Да. Только ну, десерт можно оставить на потом.
1: С оливками он не очень заходит.
2: К нему можно присмотреться. Если это сгущенка, так она же вообще куда все подойдет. Ну, шучу я уже, шучу. Так что давайте, либо откладывайте на потом, на конец эфира, либо пишите прямо сейчас, что вы думаете про прокрастинацию. Если слово не знаете, ну, забейте в поисковик в конце концов. И пишите свои истории в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. У нас два билета на концерт группы «Такай» на 29 августа.

0: Маяковский.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод срывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод влезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до тоски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали иностранца за попытку совершить теракт в Москве. По информации ведомства, в Мурманской области при попытке пересечь российско-норвежскую границу задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска FPV-дрона в Москве для проведения разведки зданий, органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Также по заданию украинских спецслужб он изучал составы с нефтепродуктами на одном из московских вокзалов и административные здания в центре российской столицы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Власти Украины ввели санкции в отношении создателей российского мультсериала «Маша и Медведь». Согласно публикации на сайте президента Украины, санкции введены против студии «Анимакорд», художников и продюсеров сериала. Утверждается, что мультсериал «Маша и Медведь» представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Санкции блокируют доступ к просмотру сериала на территории страны. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Владимир Зеленский, видимо, считает, что только санкциями против создателей России мультсериала можно изменить положение дел на фронте. Белоруссия закроет посольство республики в Финляндии. Об этом сообщает «Спутник Беларусь» со ссылкой на постановление Совета министров. Белорусскому МИД поручили принять меры по закрытию ведомства уже с 1 сентября. Посольство Белоруссии в Хельсинки начало работать в декабре 2011 года. В июле этого года дипмиссия уведомила о временной приостановке работы. Площадь лесного пожара в районе Ялты увеличилась до 50 гектаров. Как сообщает Крымское управление МЧС, тушение осложнено труднодоступной местностью, а также ветровой нагрузкой. На месте порывы достигают 15 метров в секунду, что способствует распространению огня на большие площади. Пожар в районе Ялты вспыхнул 19 августа. Для его тушения наращивается группировка сил и средств. Всего к ликвидации привлечено 523 человека и 108 единиц техники. В качестве подарка учителю на 1 сентября подойдут хорошие канцелярские принадлежности, сертификат в книжный магазин, ремесленный шоколад, баночка меда или другие сладости в эстетичной упаковке. Такой совет родителям дала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. В беседе с РИА Новости она отметила, что это праздник начала учебного года, а не личный юбилей преподавателя. Ни при каких обстоятельствах не стоит дарить парфюмерию, косметику, алкоголь, деньги в конверте или дорогие брендовые вещи. Стоимость подарка работникам образовательных организаций не должна превышать 3000 рублей. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире «Дневное шоу». Радио «Кафе».
3: Индийские ученые, биологи увидели рилсы, опубликованные в соцсетях, на которых вот в этих видео было показано, как из водоколонок вместе с водой в ведра выплескиваются какие-то длинные розовые существа, похожие на больших червей. В общем, приехали они разбираться к этим водоколонкам и так открыли новый вид рыб, пожалуйста, обитающих в грунтовых водах. Нормально тогда с помощью рилсов открыли новый вид рыб. Что хочется сказать, слушая радио «Кафе Маяковский», вы тоже можете открыть какой-нибудь новый вид, например, новую группу. Вот у нас Микки Вина, как мы считаем, новая.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473. Маяковский!
4: Просто проваливай, я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Радио кафе Маяковский.
2: История о том, как Олег спас девушку. Но не какой-то там Олег конкретный, а в принципе Олег какой-то как таковой.
3: Как имя, да? Сколько, понимаешь, отчеств погубило это имя женских. И вот, наконец-то, один из них спас девушку.
2: Хотя, в общем, представляешь, он даже пересилил или, как это сказать, победил любовь. В общем, рассказываем.
3: Олег победил любовь. Звучит поэтично.
2: Ну, хотя, давай. Мне кажется, так себе. Ну да ладно. В общем, девушке пришлось сделать ребрендинг своего магазина. Дело в Челябинске происходило из-за закона о русском языке. У нее было написано «love» по-английски.
3: И куда это годится?
2: Да. А поскольку как бы с 1 марта вступил в силу закон, вот как раз, который обязывает использовать русский язык в рекламе и названиях брендов, ей не хотелось перезаказывать вывеску на русском языке. Ну, потому что мы можем как бы понять и принять это. Это не бюджетно, скажем
3: лишние
2: так.
3: Лишние траты.
2: Да, лишние траты.
3: Глобального характера.
2: И что она предприняла? Она превратила «love» в «Олега». То есть она перевернула и поменяла местами некоторые буквы. Да, в результате обошлось ей все это высотные, вот, как я понимаю, эти работы. Ну, парни, которые залезли и превратили «love» в «Олега» в 5000 рублей.
3: Нормально.
2: И вот все. И замечательно. Мне понравилось, как
3: Олега.
2: Народ в комментариях, увидев эти вывески, собственно, тут фотофиксация приводится всего этого. Она еще там шариками украсила, дабы обозначить, так сказать, новый магазин.
3: Открытие,
2: да,
3: конечно, презентация.
2: Открытие магазина «Олег». Вот. Вспоминали старый стишок. Я, честно говоря, такое не слышала, но понимаю, что он довольно древний. И стишок просто прекрасный, на мой взгляд. «Таня не любит курящих, пьющих не любит Денис. Логично, не говорящих всегда презирал Борис. Полный Евгений тощих, Ян, окончивших политех, с Олегом все как-то проще. Он ненавидел всех».
3: По-моему, это хорошо.
2: У нас же есть и песня соответствующая.
3: Погнали.

0: Ковский.
1: Хотела сначала рассказать вам несколько фактов о прокрастинации с точки зрения астрологии, но потом увидела в списке прокрастинаторов и весов по гороскопу, думаю, да ну вранье какое-то вообще чушь, даже читать это не буду. Вот как сказала Российская академия наук, что это все ложь, так и я думаю.
2: Слушай, вообще сколько психологов заработало на всей вот этой истории, ну, нормальное количество денег? Сколько...
1: С прокрастинацией?
2: Да-да-да, сколько раздали советов по поводу того, как... научиться жить, опять же, здесь и сейчас, как научиться не откладывать на потом какие-то важные дела.
1: За задачи,
2: потому
1: да.
2: что, типа, это мешает твоему там бизнесу, личностному росту.
3: Тайм-менеджменту.
2: Да, именно ему.
1: Большими буквами.
2: Очень мне нравится вот эта вот теория съесть лягушку с утра.
1: Это что за... Это для аистов какая-то.
2: Типа того.
1: Практикум для аистов.
2: Самое то, что вот противное тебе надо сделать в течение дня, да, ты его сделал первым делом. Пришел там на работу и позвонил этому самому вредному человеку, которому ты думал, звонить или не звонить.
1: И дальше уже об этом
2: да,
1: не думаешь.
2: Да, и дальше все, так сказать, гора с плеч упала от тебя, либо послали, либо не послали. Ну, в общем, как-то оно там все сложилось, и все. И больше уже с лягушкой не общаешься.
1: Я, кстати, с этим абсолютно согласна, по возможности. Ну, просто иногда жизнь распределяется сама по дню, и ты не можешь сделать самое неприятное в первую
2: мне
1: очередь.
2: Надо себя заставлять сделать самое неприятное в первую очередь. Я вот из тех, кто пытается это отложить и найти какой-то такой более удобный психологически для себя момент. Вот это вот что-нибудь такое ужасное сделать. Ну, плохое то, что мне не хочется делать.
1: Нет, заставлять само собой. Ну, я наоборот здесь всегда думаю, так зачем я буду мучиться, думать о чем-то? Это вообще того не достойно. Мы сейчас как-то сразу как
2: разрубим
1: получится.
2: Это все.
1: Да-да-да. А там уже все будем жить припеваючи. Я, значит, когда астрологию, Лен, отмела, как лженауку, теперь отныне во веки веков до завтрашнего дня. Исключительно. Решила посмотреть, кто же все-таки является большими прокрастинаторами. Мужчины или женщины? Так. Что ты думаешь? Ну, конечно, мужчины. Откладывают дела чаще. Ну, там, правда, написано на чуть-чуть, но мы вот это на чуть-чуть уберем. Реально откладывают дела, но потом намного чаще. И что интересно, они за это еще и очень мало переживают. Ну, то есть концепция такая. Ну, что не сделал сейчас, то и было не нужно. Сделаю когда-нибудь потом. А потом когда? Да тогда обещанного 3 года ждут. Женщины же, если прокрастинируют, то они сильно тревожатся.
2: Что это оно тут стоит недоваренное?
1: Да-да-да, то есть спокойной жизни у них от этого нет. А у этих есть. Ну что, это же несерьезно совсем. Там еще и было рассуждение на тему того, почему так. Говорят, потому что мужчины импульсивнее, чем женщины. Вот с этим я вообще категорически не согласна.
2: Ну, как, мне тоже кажется, что более сдержанные. Хотя опять разные люди,
1: мужчины,
2: конечно,
1: разные женщины.
2: Да, все такое.
1: Ну, в общем, если верить вот этому исследованию, им трудно планировать что-то на неделю вперед, да и не прокрастинировать, потому что они вот сейчас на свою импульсивность тратят много времени. Ладно.
2: Странная теория.
1: Да,
2: ну да ладно.
1: Теория.
2: Так что, как у вас? Мы спросили в нашей группе ВКонтакте.
3: Прокрастинацией.
2: Да, повесить полку, решить рабочую задачу, получается тут же. Или вы откладываете вкусненькое, в кавычках, на потом, потому что есть же много пословиц, вот Карин тут в этом посте как раз одну из них приводит. Утро вечером мудренее. Все про это знают.
1: Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
2: Но
1: это антагонист.
2: Да, другая уже история. А как же вот это вот, что бумажка должна отлежаться?
1: Бумажка должна отлежаться?
2: Ну да, типа не надо там сразу подписывать что-то, потому что бумажка должна отлежаться. И зачастую, пока она там лежит, уже и надобности в ней нету.
1: Нету, да.
2: Что-то оно само собой отваливается.
1: Уже как бы становится гусь свиней не товарищ, если...
2: Нет,
1: мы решили на этот лад.
2: Необходимость отпадает. Тебя просят что-то сделать, потом выясняется, что уже и делать это не надо. А
1: тоже
2: ты делал,
1: хорошо.
2: Тратил время свое.
1: Кстати, вот мне кажется, это мужская тактика. Ты просто подожди, оно может
2: кран
1: быть уже...
2: А кран сам собой как-то починится.
1: Да, да.
2: Он, может быть, там зарастет и капать не будет.
1: Конечно. А может, уже понадобится общий ремонт всей кухни, потому что настолько сильно залило. Совершенно другая история. В общем, вы пишите в сообщество. У нас 2 билета на концерт группы «Такай». Мы прям скоро начнем зачитывать. Да?
0: Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
2: Телеканал СТС представляет.
0: Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
1: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
5: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС, область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОСов в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любые испытания. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026 году на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373,5 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктура. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации, герой России Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Состоялось первое заседание обновленного состава Общественного совета при Министерстве цифрового развития в Воронежской области. В него вошли эксперты из предпринимательского и профессионального сообществ образовательных организаций. В рамках заседания министр цифрового развития в Воронежской области Денис Волков представил информацию о правовых основах внедрения искусственного интеллекта. Участники обсудили актуальные вопросы использования новых технологий и их роль в цифровой трансформации региона. Кроме того, обсудили подготовку к проведению форума «Цифроземия», который состоится 24 сентября в Воронеже. Мероприятие объединит на своей площадке представителей IT-отрасли, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Лен, смотри, я сейчас буду говорить тебе фразы, а ты проверяй, доведут они тебя до дрожи или нет.
2: До контрошки.
1: Ну да, да, да, да. До какого-то неприятного максимального ощущения. Поглядим. Видно будет. Давай потом. Как-нибудь в другой раз. Сделаем, но не сейчас.
2: Да, да, да. Если это говорит особенно ребенок, да, который ты его просишь, вот там, сделай то-то, то-то. Ага.
1: Позже.
2: И все. Я говорю, это у нас называлось шлангует.
1: Шлангует.
2: То есть он прикидывается вот этим вот шлангом, лежит и не отсвечивает. Такой прям вот не при делах. Я ничего не слышу, я ничего не вижу.
1: Так он и пел тебе всегда в ответ, потому что вы жили в мюзикле на самом деле.
2: Да.
1: Дальше всегда начинался ла-ла-ленд.
2: Но в мюзикле не в маразме. Знаешь, все-таки это неплохо.
1: Какие-никакие плюсы есть. Ну, как вы поняли, мы сегодня обсуждаем тему прокрастинации в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Вы заходите, пишите свои комментарии, свойственно она лично вам или нет. Мы их здесь зачитываем и кому-то в конце эфира за самый, конечно, хороший наш субъективный взгляд подарим 2 билета на концерт группы «Такай» на 29 августа.
2: Да-да-да, Наталья рассказывает. Привет нашим, в основном здесь и сейчас. Но вот потом тоже бывает. Например, фраза Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром». «Я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра». Вот я тоже так думаю, говорит Наталья. Завтра ведь действительно все по-другому думается. Дальше Наталья еще приводит отрывок из стихотворения Юрского Сергея, который «Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том, чтоб скорее пришло то, что будет потом». И ведь действительно мечтаем и представляем то, что будет именно потом.
1: Ну, подождите, а где вот это в моменте, в ресурсе? Живи эту жизнь сейчас.
2: Тоже присутствует у Натальи, да. Вот она же пишет, что в основном здесь и сейчас как бы имеет место быть. Это вот про что мы с тобой говорили, что все зависит от ситуации, да. Иногда вкусненькое хочется съесть прямо сейчас и не откладывать.
1: Разгрести последствия потом. Чуть позже.
2: Да. А фантик убрать значительно, знаете ли, потом. Сильно
1: убрать
2: потом.
1: Фантики, хорошо ты это называешь. Дмитрий нам пишет, если задача прилетела утром, то, конечно, сейчас. А если после обеда, то потом. То есть утром жаворонок, такой жаворонок. А, вы еще это связываете?
2: Ой, как я это понимаю, да. Вообще, вот Дмитрий мой человек.
1: То есть гороскопы мы откинули, как ненаучные, да? Мужчин и женщин тоже статистика нам
2: так,
1: не понравилась,
2: себе.
1: Потому что мужчины всего лишь чуть больше, что
2: а
1: такое
2: вот
1: чуть, это несерьезно.
2: Это тема, между
1: это серьезно.
2: Прочим. Все, но реально, это... нереально что-то делать с утра, если ты сова. Ну, для тебя утро – это страшное время дня.
1: Они
2: тем
1: это
2: более,
1: все придумали.
2: Там, что-то вот серьезное чем-то заниматься. Нет, только чаю попить. Это максимум, на что мы способны.
1: Уверяю, выдумка. Найду какие-то подтверждения, выйду с очередной докторской на заданную тематику.
2: Подожди, бывает, вот, как сказать, у Губермана есть же прекрасный стих, да, что бывает, проснешься, как птица, там крылатый пружины на взводе.
1: Ночью разбуди.
2: И хочется жить цитирую. И трудиться, но к завтраку это проходит.
1: Пожалуйста. Все, мы будем с этим разбираться. Вы продолжаете писать комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС, область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОСов в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любые испытания. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026 году на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373,5 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловой. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компании «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктура. Такие проекты создают условия для жизни населения. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов на третьем Воронежском муниципальном форуме подчеркнул, что местное самоуправление – основа государственности, и эта роль подкреплена президентской премией муниципального служения. Он отметил, что в регионе удалось сохранить двухуровневую систему МСУ. Этим мы подчеркнули значимость местного самоуправления в системе государственной власти. Понимаем, насколько важно быть ближе к жителям. Юрий Матузов поблагодарил зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева за твердую позицию и помощь в донесении этой повестки до федерального центра. В этом году к форуму присоединились депутаты Госдумы, что расширило границы обсуждаемых вопросов. В июле 2026 года годовая инфляция в Воронежской области сохранилась на уровне 5,6%, что ниже общероссийского показателя. Цены за месяц выросли на 0,67%. Продовольственные и непродовольственные товары подорожали, услуги практически не изменились. С учетом сезонной коррекции рост цен замедлился по сравнению с июнем за счет коррекции цен на топливо и услуги зарубежного туризма. В целом по России продолжали дорожать бензин и дизель, овощи и фрукты дешевели слабее обычного, а бытовые и медицинские услуги дорожали из-за кадровой напряженности. И в завершении выпуска. Минувшей ночью в небе над четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Да чего ж люди порой творческие попадаются. Вот смотрите, в Калифорнии появилась библиотека палок для собак. В общем, кто-то там в отеле, в престижном, додумался установить специальный шкаф на территории отеля, где питомцы могут выбрать себе понравившуюся палку для прогулки. Чудо. Работает все как обычная библиотека. После прогулки палку предлагают вернуть на место, ну или оставить вместо нее новую для следующей собаки. Друзья, у нас лучше, гораздо лучше. Лучше. У нас в радиокафе «Маяковский» есть тоже библиотека для хороших людей и для их прогулок.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Фраза дня, точнее, слово дня.
2: Все-таки. Что же мы сегодня будем разбирать? Подорожник?
1: Нет, гораздо хуже. Меланхолия. Меня потянуло на психологию.
2: Нормально, я знаю такую песню. Ну, у Полины Гагариной это имя ничего на нашей волне никому не говорит.
1: В общем, попало к нам слово меланхолия аж из 18 века, из латыни, где меланхолия означала состояние глубокой угнетенности. В общем, ничего с тех пор не изменилось. По-прежнему меланхолия – это состояние глубокой угнетенности. Восходит это слово к греческим мелос, то есть черный.
2: Тоскуешь по-черному, да?
1: Да, холи – это желчь. Это желчь. Там все вообще запутано.
2: Тогда уже совершенно другой смысл приобретает слово.
1: В общем, в древности Гиппократ считал, что здоровье и характер человека зависят от баланса четырех основных жидкостей в организме.
2: Ну-ка!
1: Первая жидкость – это флегма. Сейчас она у нас вообще не в чисти, не в ходу. Это слизь, вот, которая есть в организме.
2: Все ее выводят.
1: Но это флегма, да. Кровь и два вида желчи – черная и желтая. И преобладание, собственно, вот одной из этих жидкостей и определяет тип темперамента. С тех пор у нас остались названия вот этих вот типов темперамента, которые мы используем и по сей день. Если преобладает кровь, то латинское, собственно, название у крови – сангус, то есть, соответственно, сангвиник.
2: Да, то есть... Слышали? Учительская у нее дала мне договорить. Сангус, соответственно, она тянет меня на пятерку. Сангвиник, молодец, Карина, так.
1: То есть у него как бы преобладает из жидкости в организме почему-то именно кровь. Не знаю. Да. Видимо, Гиппократ это как-то объяснял, но это надо прям уже углубляться. Если преобладает флегма, то есть та самая слизь вот эта вот, то, соответственно, флегматик. Желтая желчь, это греческая как раз холе, вот это холерик.
2: Естественно.
1: Ну и черная желчь, тот самый меланхолик. Да, то есть с черной желчью. С избытком вот этой самой черной желчи в организме. И именно типа она, вот эта вот жидкость, и приводит к унынию, к вот этому страху,
2: отравляет
1: тоске.
2: Себя изнутри.
1: Да, причем вообще забавно, почему желтая желчь не отравляет.
2: Потому что она солнечная.
1: Она, видишь, наоборот, как-то
2: разжигает,
1: взбадривает, получается.
2: Конечно.
1: Да, если холерик, то он это не, с бесинкой с такой, да?
2: Да, я знаю. Я знаю, какие они. Класс, это интересно.
1: Вообще, конечно, мы порой не задумываемся, откуда, да, вот эти типы темперамента, казалось бы, уже давно нет никаких этих четырех типов жидкости в организме. Все уже давно закрыто, забито на четыре засова.
2: В пятницу, возможно, у кого-то будут, но это уже совершенно другая история. Ну и типы тоже.
1: Надеюсь, это более приятные жидкости, нежели вот это вот все перечисленное.
2: Вода, молоко, кофе и зеленый чай, естественно.
0: Радио Кафе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Лен, может, ты мне объяснишь, что такое клубника со льдом? Со сливками знаю выражение устойчивое. Со льдом это как?
2: Это куда? Смузи. Смузи? Вполне себе прекрасный смузи. Угу. Как какой-нибудь хорошенький,
1: что я вот как-то как будто вот крематорий и смузи не могу соединить.
2: Можно подумать, крематорий ты можешь с чем-то еще соединить. Со смузи нет.
1: Честно говоря, есть некие ассоциации.
2: С рафом очень даже.
1: Но если только он лавандовый, исключительно, да на каком-то кокосовом молоке. Ну или любом альтернативном. Ух, кстати, вот когда была в отпуске в Москве, в Петербурге, такое количество сразу молока тебе предлагают. Вот у нас я же как-то в кофейнях этого не замечала. Ты
2: в смысле предлагают сразу молока? То есть тебе говорят, две трети молока налить и одну треть кофе?
1: Не-не-не, небольшое количество альтернатив, из которых оно сделано. У нас
2: кокосовое там...
1: На кокосовом, на миндальном, на безлактозном.
2: Ох, ёлки-палки.
1: На каком-то там еще.
2: Я никогда не задумывалась, что реально есть такое количество молока в кавычках. В принципе же молоко.
1: Молок.
2: Кроме рыбьих. Это у них там все.
1: Существует. Это, видимо, пользуется популярностью. То есть, насколько я понимаю, что коровье это какой-то вообще,
2: вообще отстой.
1: Кринж,
2: да,
1: зашквар.
2: Судя
1: да.
2: по всему. И все такие аллергики стали на коровье молоко. Айфу, хочу кокосовое. Надоите-ка мне, пожалуйста, стаканчик.
1: Стаканчик кокоса. Звучит, честно говоря, не очень аппетитно.
2: Что с миндалем делают, чтобы он стал молоком? Это как его там давят, бедолажечку?
1: Как-то полеживает он там, настаивается. Не знаю. Ну, в общем, по вкусу-то довольно приемлемо. Ну, не знаю, смысл, если у вас нет лактозной неприносимости,
2: конечно. Мне нравится
1: конечно.
2: Вот это вот выражение, что если уж миндаль сумел стать молоком, да, то ты точно сможешь. Но я так и не добралась как-то посмотреть реально, как миндаль становится молоком, бедолажка.
1: Совершенно неважно. Главное, что звучит довольно мотивационно. Так, а мы сегодня вообще тему обсуждаем не альтернативного молока, а прокрастинации исключительно. Просто мы ее чуть-чуть взяли и отложили на потом. Да, и спрашиваем у вас, свойственно она вам в какой-то степени или совершенно нет. Вы пишите свои комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Мы подарим кому-то 2 билета на концерт группы «Такай» в конце
2: Кстати,
1: эфира.
2: Кстати, концерт уже прям получается на следующей неделе, где-то там выходные.
1: Где-то там около того рукой подать.
2: Да, я к тому, что откладывать надолго не придется.
1: Не получится.
2: Даже если не любите пооткладывать, в общем, не случится.
1: Делайте, как Надежда. Она нам пишет. Только здесь и сейчас. Если не сделаю сейчас, то потом вообще себя не заставлю или просто забуду. К тому же мне лучше глобальное дело разбить на маленькие части, и выполнение отдельных действий совсем не напрягает. О, это мудро.
2: Это прям лягушку не просто съесть с утра целиком, а называется
1: а
2: еще, да.
1: А предварительно
2: еще
1: по-петербургски.
2: По частям.
1: Класс,
2: сегодня
1: класс, вкуснятина.
2: Лапки. Завтра еще что? Ой, нет, вот это вот по частям что-то мерзопакостное делать не для
1: ну,
2: меня.
1: Ну, смотря какое дело. И иногда такой объем, что на части замечательно бьется.
2: Когда оно само разбивается на эти
1: ну, конечно,
2: части.
1: Вот нужно
2: иначе
1: тебе...
2: все, помрешь там под этим весом и под этой тяжестью.
1: Да, нужно тебе съесть килограммовый торт сейчас же. Ну вот так вот сложились жизненные обстоятельства. Мы же не властители своей судьбы, но не в полной мере.
2: Но, нет, ну подожди, мы же сильные.
1: Мы сильные.
2: Мы же мощные.
1: С половиной мы справимся, но вторая-то половина, но можно
2: осилим
1: все-таки разбить.
2: Как-нибудь.
1: Ну, честно говоря, да, это я так решила вам немножечко приврать. Ладно, на песню прервемся, потом будем продолжать. Если есть какие-то мысли, заходите, дописывайте.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками – на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
17: Наши новости.
18: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Зампред Госдумы Алексей Гордеев, вице-губернатор Дмитрий Маслов и спикер облдумы Юрий Матузов посетили Таловский район, где прошел форум территориального общественного самоуправления в Воронежской области. Алексей Гордеев напомнил, что в регионе около 2500 ТОС, область в числе лидеров страны, но важно не количество, а реальная деятельность на местах. Он предложил закрепить законодательное участие ТОСов в управлении, усилив общественный контроль за благоустройством и вывозом мусора. Дмитрий Маслов отметил, что ТОС – это монолитная платформа гражданских активистов, основа народного единства, способная помочь стране выстоять в любые испытания. Также состоялось награждение победителя конкурса «Лучшая практика гражданских инициатив». Кроме того, Алексей Гордеев провел встречу с Евгением Сидоровым, обсудив социально-экономическое развитие и уборочную кампанию. В 2026 году на развитие инфраструктуры района предусмотрено 373,5 миллиона рублей. Алексей Гордеев подчеркнул, что основная задача – своевременно завершить уборку и подготовить хозяйство к посевной, усилив обеспечение удобрениями и ГСМ. Затем он осмотрел строительство пятиэтажного дома на 75 квартир в Таловые. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» при софинансировании группы компаний «Агроэко». Парламентарий отметил, люди должны видеть изменения в повседневной жизни. Новое жилье, дороги, инфраструктура. Такие проекты создают условия для жизни на селе. На личном приеме граждан он взял на контроль вопросы поддержки детских коллективов, культуры и волонтерства. Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герои России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Состоялось первое заседание обновленного состава Общественного совета при Министерстве цифрового развития в Воронежской области. В него вошли эксперты из предпринимательского и профессионального сообществ образовательных организаций. В рамках заседания министр цифрового развития в Воронежской области Денис Волков представил информацию о правовых основах внедрения искусственного интеллекта. Участники обсудили актуальные вопросы использования новых технологий и их роль в цифровой трансформации региона. Кроме того, обсудили подготовку к проведению форума «Цифроземье», который состоится 24 сентября в Воронеже. Мероприятие объединит на своей площадке представителей IT-отрасли, бизнеса, органов власти и экспертного сообщества. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Здесь и сейчас или когда-нибудь потом? Вот в чем вопрос сегодняшнего дня.
2: Да он вообще извечный, жизненный, но мы сегодня его решили с вами обсудить в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Вы пишите комментарии, мы их здесь зачитываем. Так, и вот комментарий от Алены. От слова «сейчас» не особо в восторге она напишет. Оно по-другому-то совсем и не сейчас. Кажется, я поняла. Смотри, это нам пишет Алена. И вот здесь вот через много сообщений Анатолий пишет комментарий, как будто бы подтверждая ее слова. Он говорит: «Мой ответ – сейчас. Сейчас все брошу и пойду вашей ерундой заниматься». Ага.
1: Ага. Сейчас. Все брошу, да, и пойду вашей ерундой заниматься. Прекрасно, Анатолий. Все прочувствовали, барышни особенно, мне кажется. Просто вот они ощутили это вот, ага, сейчас все брошу и пойду вашей ерундой заниматься.
2: Не, нормально. Вот-вот-вот, вы понимаете, за все мужское сообщество и ответили нам, Анатолий.
1: Да-да-да.
2: Там Светлана... Дмитрий Жаворонок, да вы.
1: Светлана рассказывает: сейчас и только сейчас. Никогда не откладывать ничего на потом, ведь не знаешь, что будет завтра. Сейчас это жизнь, потом ничего, пустое слово. Как говорится в цитате: цени сейчас, а не потом. Все может кончиться внезапно, хватая жадно воздух ртом, дорогу не найдешь обратно.
2: Ого. Наша вот, понимаешь, пятница, она сподвигает людей к творчеству. Это же уже не первые стихи, да?
1: Да, ну как бы пусть не свои, но к... цитирование.
2: Да, ты тоже сегодня цитировала.
1: Да, Губерман.
2: Был такой, помню. Вот у нас есть еще... А, ну это не стихи, это что-то на демотиваторном. Вы же слово «демотиватор» еще существует? Уже мемчики.
1: Ну, бог его знает, не знаю, что это давненько. Нет, причем это же все всплывает периодически, оно же никуда не делось, оно же в интернете это все лежит, хранится. И, конечно, демотиваторы появляются периодически как-то вот перед глазами, но появляются ли новые, вот это другой вопрос.
2: Да,
1: или,
2: кстати,
1: это все кочуют старые?
2: Кажется, нужно какой-то детектив. Амелия нам пишет: а мне очень нравится завтра. Почему завтра? Потому что я автор своих решений, и я их и принимаю. И я решаю, когда пора их принимать. И я всегда помню, что сегодня это мое любимое завтра, на которое я рассчитывала вчера.
1: Хорошо. Сегодня это мое любимое завтра, на которое я рассчитывала вчера.
2: Классно. Ну, там картинка прилагается, где самый классный день – это завтра, и там завтра будет все, спорт, учеба туда-сюда, но как не проснешься постоянно сегодня.
1: Сегодня. Проснулся, все.
2: Даже стало как-то и как-то немножечко грустно.
1: Наталья рассказывает: лучше сейчас, а то потом вообще не уснешь, будешь думать, почему не сделал, как обещал. Ответственный подход. Мы таких людей любим, ценим, любим. Вот.
2: И всячески уважаем.
1: Да,
2: мы, кажется, что
1: уважаем.
2: Разобрались со всеми комментариями, мы поняли, что...
1: Ну, вот Светлана тоже рассказывает, что что-то приятное сейчас, что-то не особенно приятное потом.
2: Потом.
1: Это прям наша стратегия.
2: Вот наши адекватные, да, они как будто бы в меру прокрастинируют, ну, кроме Анатолия. И нам это максимально нравится. Понимаешь, отложили бы написание комментариев куда-то на после 14.00, и что? Мы бы их уже не прочли. Ну, так когда-то дома нечего делать, шутки не заходят. Сегодня мы дом сообщества. Ну, если уж совсем тоска какая-то немыслимая случится. Потому что это все-таки приятно, но связь с работой, сами понимаете.
1: Надо вручать кому-то приглашение.
2: Прямо сейчас.
1: Не будем откладывать это на завтра и даже на потом через песню, как мы это обычно любим.
2: Делаем.
1: Делать. Да, прилюбливаем.
2: Я считаю, Лен, прямо сейчас все бросим и пойдем вот этой ерундой заниматься.
1: Приглашение раздавать.
2: Да,
1: как будто мы для этого здесь сидим.
2: Как будто бы, да. Анатолий, забирайте. Идите на концерт, пишите нам
1: такая.
2: Еще. Да, и вы, и не только вы. Буквально с понедельника будем на том же месте, те же Лен Плеханова.
1: Карин Баринова. Ждем всех в радиокафе «Маяковский».
2: Пока, сики.
1: Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения. Станция работает на резервных дизель-генераторах, которые обеспечивают безопасность ее эксплуатации. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По ее словам, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано. Между тем, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев прокомментировал атаки на город-спутник за АЭС «Энергодар». По его словам, такие действия киевского режима говорят о планомерной политике по уничтожению города. Это уже на грани не только военной активности, но и на грани геноцида, добавил глава «Росатома». Военный корреспондент, герой России Евгений Поддубный призвал разрешить применение личного оружия в условиях террористических атак, назвав абсурдным штраф волгоградскому фермеру за попытку сбить беспилотник из ружья. Поддубный поддержал решение областного суда об отмене штрафа и призвал быстрее адаптироваться к изменениям в обстановке. По его мнению, в подобных ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Внедрение цифрового рубля в России не означает принудительного перевода на такую форму пенсионных и зарплатных выплат. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В беседе с агентством ТАСС парламентарий отметил, что такие меры даже не обсуждаются. Цифровой рубль станет дополнительной возможностью, которой россияне смогут воспользоваться на добровольной основе. И никто пенсии насильно в цифровую валюту переводить не будет, подчеркнул Нилов. Российских школьников ждет короткая первая учебная неделя. Поскольку 1 сентября выпадает на вторник, в школах с пятидневной учебной неделей занятия пройдут со вторника по пятницу, то есть 4 дня. Ранее в пресс-службе Минпросвещения страны сообщили, что в российские школы в этом году пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона. Авианосец ВМС США могут впервые назвать в честь действующего президента Дональда Трампа. По данным телеканала CNN, военные работают над переименованием корабля, который ранее носил имя темнокожего героя битвы при Перл-Харборе Дориса Миллера. Уточняется, что сейчас во внутренних служебных документах корабль фигурирует исключительно под бортовым номером. Россияне всерьез взялись за отказ от курения. За первые 7 месяцев года на средства для борьбы с никотиновой зависимостью потрачено свыше 4 миллиардов рублей. Любопытно, что, вопреки стереотипам, пластыри почти не в ходу. Их доля в продажах менее 5%. Лидером рейтинга стала никотиновая жвачка. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Фу, друзья, я выдохнул.
2: День.
1: Да. Добрый день, добрый день. Добрый нрав, доброе, все потное, нервное,
2: люди,
1: истеричное,
2: добрые.
1: Ладони холодные, мокрые. Да что за ужас какой-то.
2: Обычно люди, которые учатся пульту, потеют сами. А Ленский забрал это мужественно на себя. Я учусь пульту, а боится и потеет он. Представляете,
1: да,
2: какой мужественный.
1: Потный
2: мужественный
1: есть.
2: И, как сказать, самоотверженный человек.
1: Вот. Это я, да, спасибо большое. Да, хвалите меня, хвалите. Вот, кстати, насчет прошлой темы и то, что даже спасибо не сказали, а, блин, обидно. Привет, служил в роте почетного караула в городе Санкт-Петербург в должности замком взвода. После окончания срочной службы по возвращению в родной город позвонили с местного военного вуза и попросили подготовить курсантов в местную роту почетного караула. По результатам учебы даже спасибо не сказали. Вот, вот обидно,
2: злые дни какие, а?
1: Да.
2: О,
1: даже если
2: обсудим.
1: Вас чему-то плохому научили, скажите все равно спасибо.
2: А давайте
1: спасибо.
2: Обсудим, когда
1: давайте.
2: Вам даже спасибо не сказали.
1: Честно,
2: у меня была история.
1: Ну, давайте.
2: Значит, я не буду говорить, кто, но один человек, как бы достаточно близкий мне, попал в пренеприятнейшую ситуацию.
1: Так.
2: Недооценил риски.
1: Так.
2: И
1: уснул.
2: И покинул место ДТП, скажем так.
1: А, ой, это не я.
2: Да. В общем, вследствие чего человеку понадобилось... А, еще он зачем-то этот человек взял, значит, на себя вину, хотя даже не сидел за рулем.
1: Ну, мы помним этот фильм «Вокзал для двоих».
2: Я не смотрела.
1: С Гурченко.
2: Нет.
1: Из Басилашвили.
2: Нет.
1: Ну, там, ну ладно, ладно, ладно. Ну, там сюжет
2: вот.
1: Тот же, что,
2: зачем-то
1: да.
2: человек взял вину на себя, хотя за рулем сидел другой человек. И, как бы, в общем, человек предпринял ряд каких-то самоотверженных, но совершенно необдуманных поступков. После чего...
1: Не ошибочных, естественно.
2: Да, да, после чего спокойно уехал домой, парируя это тем, что как же я от этого всего... ну, устала, не буду говорить, но, в общем, так или иначе, да, утомила меня эта ситуация, поеду-ка я домой. Вот, в разговоре с этим человеком я говорю, а что говорит твой адвокат?
1: Ага.
2: На что человек на голубом глазу мне говорит, а зачем мне адвокат? Я говорю, ты серьезно?
1: Угу.
2: То есть, как бы, в данной сложившейся пренеприятнейшей ситуации, взяв на себя то, что ты не делал, там еще были пострадавшие, вторая сторона ДТП, еще и с патрульно-постовой службой.
1: Угу.
2: То есть, я говорю, как бы, и ты без адвоката просто как бы едешь домой, потому что утомила тебя эта ситуация. Вот, и как бы там светило все,
1: ну,
2: в чем
1: понимаю,
2: бы
1: да.
2: не был виноват.
1: Угу.
2: И как бы я нашла человеку адвоката, я взяла человека за шкирку и заставила этим заниматься сейчас и сегодня, пока не
1: понятно,
2: намутили
1: да.
2: каких-то угу. левых документов и свидетелей. И я получила спасибо между делом, может быть, лет через пять, когда зашла вот совершенно случайно ситуация, разговор о той ситуации, и было так. А, да, кстати, спасибо тебе большое, даже небольшое просто. А, да, кстати, спасибо.
1: Ну так, да?
2: Ага.
1: Я понял. Ты знаешь, у меня есть такой афоризм, я его лет 15 назад писал. В общем, тончайшее, изысканнейшее испыток — это отсутствие благодарности за наши безвозмездные добрые дела. Это, кстати, вот очень хорошая иллюстрация. Даже если ты делаешь что-то доброе человеку, в принципе, ты же делаешь это, ну, желанием помочь.
2: Угу.
1: Но все равно, ребята, даже если вам кто-то безвозмездно что-то делает, вот это спасибо, оно просто крайне необходимо. Это замыкает круг.
2: Угу.
1: Вот это вот, ну, неважно там чего, сансары, кармы, чего угодно вы это делаете. И поверьте, это прям и вам легче будет, а уж этому человеку и подавно.
2: Еще, знаешь, когда там возле тебя в магазине кто-нибудь что-нибудь уронит, или там что-то там, не знаю, ребенок бежит, спотыкается, ты его ловишь на ходу, и родитель там, или вот тот, кто уронил что-то, ты ему это возвращаешь в целости и сохранности и говоришь, вот, пожалуйста. Он тебя смотрит круглыми глазами и вообще даже, и даже рта не
1: ну,
2: пытается
1: тут шок,
2: открыть.
1: Тут шок, ладно, да. Ну, тут да. Вот, короче, друзья, пишите, когда не было отсутствия, когда было отсутствие благодарности за ваши добрые поступки. Давайте сейчас немножко просто побухтим. А чё нет?
2: Да.
1: А чё нет?
2: Даже
1: а мы вас
2: спасибо поддержим. Не сказали.
1: Да,
2: вот такая тема этого часа. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах. Все работает.
0: Реклама на 107 FM.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260 60 50. началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, где группа «Ключевая» сняла новый клип, и выясним, как Николай Яковлев записал фит с Сергеем Есениным для нового сольного альбома. Группа «Ключевая» представила клип на песню «Огонь», композицию, которая открывает альбом «Юдоль». По словам музыкантов, именно огонь стал одной из главных образных точек пластинки. Это символ внутреннего света. Теперь песня получила и визуальное воплощение. Клип сняли в Выборге, а его автором стал Александр Александров. О съемочном процессе рассказывает Максим Аншуков.
2: Вы знаете, достаточно удивительная история с этими съемками. Обычно, когда готовишься к съемкам видеоклипа, это нагромождение сразу представляется, что будет задействовано большое количество людей, очень много времени, очень много финансовых средств. А вот тут диаметрально противоположная история. Наш друг Александр Александров взял с собой видеокамеру и, гуляя с нами по Выборгу, по этому прекрасному городу, с его улочками, с водой, которая присутствует вокруг, а, как говорил Иосиф Бродский, нам поэтам необходимо небольшое количество водички, так вот там этого всего было в достатке, равно как и нас, таких приподнятых с инструментами поющих, вот поснимал просто как есть. И получилось, на мой взгляд, очень здорово. Песня «Огонь» открывает наш альбом «Юдоль», не случайно, это такой стержень всей пластинки. И тут очень важно сказать, что, дорогие друзья, берегите огонь в себе и, конечно же, делитесь им. Мы желаем вам приятного просмотра.

0: Клип группы «Ключевая» на песню «Огонь» уже в сети. Ищите его в телеграм-канале «Наше_ру». Николай Яковлев, лидер группы «Гафт», представил альбом сольного проекта «Ко-компани» «Предлагаемые обстоятельства 2». Это концептуальный релиз, построенный на идее сотрудничества. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из сферы театра и кино, которым называют условия, заданные актеру-режиссером. Здесь роль режиссера выполняют мир и судьба. Тексты для песен писали друзья, родственники, слушатели и даже исторические личности. А музыка создавалась в коллаборации.
1: Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе «Гафт» — территория абсолютной свободы. Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий «Гафт». На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть вторая» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да. И обсуждаем мы тему «Даш, спасибо, не сказали». Доброго. В 90-х на остановке в очереди ларек передо мной стояла компания подростков моего возраста, и с ними был младший брат кого-то из них, возраста лет двух, в коляске. Но и пока подростки отвлекались на покупки, коляска покатилась в сторону дороги. Уклон там был приличный. Я поймал рукой коляску и держал ее, пока подростки не завершили покупки. На вопрос, зачем держу коляску, я им объяснил, что случилось. Спасибо, не сказали. Ну и ладно. В те времена могли и в морду дать.
2: Да-да-да. И тут в данном случае, слушайте, нет. Спасение жизни ребенка, это гораздо важнее. Спасибо. Добрый день, дневнички. Могу сказать на своем богатом опыте, что главное поощрение на госслужбе – это награда не наказанием. Всем добра, Сергей из Нижнего Новгорода. Это правда, да.
1: Ведь инициатива, как мы знаем.
2: Да, особенно на госслужбе. Да, это правда.
1: Да, здравствуйте, драгоценная и метафорическая Алиса. О, спасибо. Вот я, например, очень вежливый, галантный пацан. Всегда уступаю место дамам и пожилым. Самому полтос. Ха-ха. Открываю дверь. Такой еще юноша.
2: Юн, ты че? Мы молоды.
1: Я смотрю на Ленского. Да. В юноши.
2: Конечно. Мозгов бы еще мне бы. Вообще классно было.
1: Открываю дверь, пропускаю вперед. Я вообще красавец. А тут надысь выползаю из подъезда с хромой ногой и поврежденной сильно рукой. Навстречу дама с двумя огромными пакетами во всех руках. Я вернулся. Стеная открыл ей дверь.
2: Ох же, джентльменство, так?
1: Ни спасибо, ни...
2: Дамы любят
1: обидно,
2: такое.
1: Да?
2: Дамы любят такое, когда ты даже в метро придерживаешь дверь, которая может, ну, просто сшибить ее с ног, а она даже не касаясь ее, просто так вот проходит, так, типа, ты

0: этот сам портье, елки-моталки. Иногда хочется реально отпустить дверь, чтобы как-то урок был усвоен. А, да вы прямо про мою прошлую работу говорите. Там тоже любили загрузить работы по самой «не балуй» и «спасибо» скажу только в самом лучшем случае. Поэтому работа и прошлая. Да, да, нужно особенно подчиненным говорить «спасибо». Это правда необходимо. Это прям, блин. Особенно для, ну, для моего поколения и вот Михайловского миллениалов. Мы же за «спасибо» работать можем.
1: Это правда.
0: Да, дайте нам поощрение, и мы свернем горы. Спасибо.
2: Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Кто знает, а вдруг вам кто-то скажет спасибо. За что вам не говорили спасибо, и побручать мы вам просто предлагаем.
2: А вот тут вот девушка рассказывает, что она не сказала спасибо. Смотри,
1: вот.
2: Я лет 5 мне было... Ну, лет 5. Это простительно. С мамой в море на волнах пошли прыгать. За руку держались. Но очередная волна оказалась посильнее. Помню, камни, воду, круговерть, полную дезориентацию. И незнакомые молодые парни меня вытащили, помогли выбраться. В воду я заходила у одного волнореза, а вытащили меня с другой стороны, почти у следующего. И вот помню, как я на них оглянулась в ужасе и убежала, ничего не сказав и даже не отблагодарив. Очень стыдно.
1: Так но вам зато давайте сейчас, вот вы же сейчас говорите спасибо. Вот видите, на всю жизнь осталось это воспоминание и вот это вот легкое чувство стыда, когда вы кому-то не... Ну, короче, вы поняли. Вы умница большая умница. Отпускайте ситуацию. Все, они, ну...
2: Давай так, не просто отпускайте, это какая-то вот такая, знаешь, немножечко софистика. Давай так, спасибо!
1: Да, спасибо этим ребятам,
2: Да, вот все. Мы сейчас за вас говорим,
1: с вами
2: спасибо
1: вместе
2: с вами. Да, за вообще всем ребятам, большим, маленьким, всем, кто
1: ваша память,
2: спасал,
1: это уже благодарность.
2: Когда-то помогал ребятам выбраться, девчатам, малышатам, взрослым, неважно, выбраться из прибойной волны, это очень тяжелая штука. Всем спасибо огромное, вы самые классные.
1: Привет, дневники. А я в таких ситуациях, которые вы сейчас обсуждаете, при отсутствии спасибо акцентированно и громко говорю «пожалуйста», чтобы такого человека поставить в неловкое положение.
2: Да. А вот тут нам пишет «Привет, еще раз пропускаю прохожих, открывая или придерживая дверь в магазине, подъезде и так далее. И громко говорю «спасибо». Да-да, это я та вонючка, что вам вслед говорит спасибо. А что сложного-то?
1: Да, на самом деле важно эти вещи говорить. Привет, душнила. Если пропускаю кого-то... А вот это да, сейчас будет. Я тут целиком и полностью согласен, но я на козлов плюю. Привет, душнила. Если пропускаю кого-то на дороге, а меня не, собственно, благодарят, пропадает желание пропускать. Это правда. Ну, слушайте, но вежливость наша, она при нас должна оставаться, понимаете?
2: Да, я обычно
1: а он пусть скачет дальше.
2: Я обычно в этом случае говорю, пожалуйста, да пофигу, что он меня
1: не слышит.
2: Через две машины. Гулял. Щенок у магазина отвязался на моих глазах и побежал. Я его поймал, дождался хозяйку, на что она сказала, какое право вы имеете лезть к моему щенку. Мои объяснения ее не успокаивали, она кричала на меня, нервные все какие-то, пейте магний.
1: Вот, пейте магний, сходите к врачу. Все, как бы, слушайте, ну хватает же людей с двигами. Здравствуйте, не ждите, спасибо. Добрые дела засчитываются свыше, а кто не имеет благодарности, тому тоже засчитывается. Хотелось бы при жизни, знаете ли. Хотелось бы при жизни еще. Да, получить спасибо за добрые дела.
2: Вот смотри, от добра не ищут, пишет нам. Если делаю что-то, делаю от души и для себя. А если человек проявил благодарность, вдвойне хорошо. Ведь когда помогаешь животным, не ждешь же от них благодарности. А как приятно, когда они ее проявляют.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Здесь трудится около 1400 человек, средняя зарплата – 95 тысяч рублей. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. В 2028 году завод отметит 80-летие. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31-му мемориалу. В завершении визита Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей, отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Воронежский «Буран» открыл продажу абонементов на домашние матчи команды в новом сезоне. Сначала приобрести абонементы смогут только те, кто обладали такими же абонементами в прошлом сезоне. При их предъявлении кассиру болельщики получат новые. Все остальные поклонники «Бурана» смогут приобрести абонементы, начиная с 22 августа и до конца месяца. Касса юбилейного будет работать с 10 утра до 7 вечера ежедневно. С 1 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию. Отметим, ураганные сохранили прошлогодние цены на билеты, а вот абонементы сделали даже дешевле. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Алиса Михайловна, mm-hmm. вы вообще любили в детстве рисовать? Ну, на чем угодно, где угодно. Ну, у вас папа художник.
1: Да.
2: Мне, кстати, ролик попался твой.
1: Да,
2: попался на YouTube, где ты представляешь картины папы. Я наконец-то как бы увидел, как он рисует. Я еще больше хочу свой портрет теперь уже. Mm-hmm. Вот, дядь Миш, будьте добры, пожалуйста. Вот, о цене договоримся. Вот. И юбилей у меня скоро.
1: Он тебе должен заплатить за эту честь.
2: Юбилей у меня скоро, я прям не знаю даже. Короче, друзья, нашел тут новость, которую выложили, портал выложил. В Тульской области администрация пригрозила уголовным делом родителям девочки за рисунки смешариков на детской площадке. Это город Болохово в Тульской области. Подали заявление, в полицию из-за рисунков смешариков. Ну, там, я не знаю, ну, зайка какой-то нарисован, хрюшка какая-то и ежик какой-то.
1: Это причем... Крош, Нюша. И кто? Животное, ежик?
2: Ну, наверное. Я не знаю, он розовый с фиолетовыми иголками. Ну, что это такое? Короче говоря, кстати, очень-очень хило нарисовано. Причем там даже пастельные есть эти карандаши. Но, в общем, пастельными мелками. Это не просто мелки, а вот пастельные мелки. Mm-hmm. И все это нарисовано было на прорезиненном покрытии детской площадки. Это прилично. Это не каляки-маляки, которые я рисовал в детстве. Это прям, ну, прям красиво, классно. И тут должны уже владельцы смешариков подавать в суд на нарушение авторских прав. Они, кстати, этим славятся. Если где-то там делаете в торте, еще где-то, то нельзя использовать, имейте в виду, это авторское право. Так вот, нарисованных персонажей детского мультфильма власти назвали порчей муниципального имущества. Также они уточнили, что вне зависимости от художественной ценности, а прям, ну, как бы красиво нарисовано, судя по этим картинкам, за это предусмотрена ответственность. И там статьи приводятся...
1: Это типа порча общественного имущества,
2: считаете? Да, вандализм ребенку приписали. И умышленное повреждение имущества. А как она могла... Ну, как умышленно или неумышленно? Ребенок взял мелки и начал рисовать. Он рисовал. Он умышленно портил или не портил? Он умышленно рисовал.
1: Рисовать надо на бумаге. Здесь вот дома у себя на полу и рисуй.
2: И на стенах рисуй, mm-hmm. и где хочешь рисуй. А на вот этом прорезиненном нельзя. И, пожалуйста, там не спотыкайтесь, и не вырывайте ничего, и не ходите.
1: На
2: пусть стоит красиво. Абсолютно.
1: И не ездите на своих самокатах.
2: По данному заявлению в полицию были приложены записи с камер наблюдения. По ним, собственно, установили личность ребенка, который предположительно рисовал. В связи с этим обращаемся к автору и его родителям. До момента официального завершения проверки у вас есть возможность добровольно устранить последствия, привести покрытие в первоначальный вид. Это будет расценено как смягчающее обстоятельство. То есть не совсем до свидания, а как смягчающее. Угу. И может повлиять на меру ответственности.
1: Может и не повлиять.
2: Это пост, собственно, администрации. После этого в комментариях жители раскритиковали администрацию. Некоторые отмечали, что они акцентируют внимание на наказание ребенка, а не на других проблемах города. Например, зарослях борщевика, ямах на, в общем, дорогах, а также переполненных мусорных контейнерах. Через полтора дня власти вновь выложили пост, в котором сообщили, что пошли навстречу жителям. Да. Они попробовали отмыть рисунки водой, но, по их словам, герои нарисованы сухой пастелью, а не обычными мелками. А обычная вода не справилась, а, в общем, растворитель лишь размазал цвет. Вот. Рисовать мелками на асфальте, пожалуйста, это допустимо. Но вот прорезиненное покрытие не место для творчества, написали власти. Бедный Бэнк сейчас сразу же, да? Вот. Администрация вновь предложила автору и его родителям самостоятельно устранить рисунки. Комментаторам они, собственно, пригрозили административным наказанием за нецензурную брань и оскорбление властей. Короче, я не знаю, как
1: это... Едем куда-нибудь в чистое поле.
2: Да.
1: Перед этим надо убедиться, что оно никому не принадлежит.
2: Вычищаем там борщевик.
1: Потому что
2: надо с ним бороться.
1: А потом на черноземе палочкой рисуем. Но не забываем,
2: да,
1: после себя устранить.
2: Да. Вот такая ситуация. Слушайте, ну это, конечно,
1: это прям инструкция пошаговая.
2: Угу.
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны. началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши песни.
1: Наше радио.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: Да, так вот, христианская хэви-метал группа, выступающая под названием Demon Hunter, с начала 2000-х годов обвинила Netflix в нарушении авторских прав из-за мультфильма «Кей-поп. Охотницы на демонов». Как заявляют участники группы, стриминговых пользователей, стриминг использовал их товарный знак в мультфильме, а также саундтреку к нему. В иске говорится, что действия Netflix создали значительную вероятность путаницы среди потребителей, заставив их поверить в связь между группой и картиной. Это якобы нанесло ущерб репутации группы.
1: Ну, знаешь, когда ты хэви-метал группа, а тебя ассоциируют с длинноногой...
0: Христианская. Demon Hunters, да?
1: Да, а тебя ассоциируют с длинноногими, куклоподобными, азиатскими...
0: Но мне кажется, должно быть пофигу, если ты панк.
1: Ну, как бы... Если ты бородатый панк, а тебя путают с куколкой...
0: Ладно, тут стоит обсудить, потому что, ведь мы же для кого-то тоже пупсики. Давай честно, мы же для кого-то тоже пупсики. Каждый из нас, даже любой там бородатый какой-нибудь там лесник здоровый, понимаешь, такой халк.
1: Да, тип моего мужа.
0: Он пупсика.
1: Почитали, да? Да, галочка.
0: Короче, как заявляется, да. Demon Hunter также утверждают, что фактически были вынуждены отказаться от контроля над товарным знаком из-за больших ресурсов Netflix. Сейчас они добиваются полного запрета на, собственно, использование наименования компании Netflix, а также возмещение убытков и возврат прибыли.
1: Вот, то есть они подождали, пока скопились роялти.
0: Наверное, да.
1: Только 2 года уже, мне кажется, там фильм. Да,
0: может быть, да. Вот, у группы более 348 тысяч ежемесячных прослушиваний на, в общем, стриминге, а 7 самых популярных песен группы были прослушаны более 100 миллионов раз. Указывается в иске. Это обвинение безосновательное, заявили Netflix. Netflix создал, получивший премию «Оскар» мировой феномен с фильмом «Кей-поп. Охотница на демонов». Сейчас дальше ждет уже прямая цитата представителя Netflix, вот, который вдохновил поклонников по всему миру своей мощной музыкой, сюжетом и персонажем. И мы с нетерпением ждем возможности решительно отстаивать свои права в этом деле. Короче, в 25-м году вышел, в июне, год ему, да, с хвостиком. Год. По сюжету ленту, дальше вы знаете. Оскар,
1: я сейчас нашла фотографию, ребята,
0: я
1: из
0: тоже,
1: группы,
0: да,
1: Demon,
0: да,
1: Hunter.
0: Ну да, с девчонкой его сравнивают, обидно было бы,
1: да,
0: конечно.
1: Да, я полагаю, что на его месте, да, я бы, наверное, обижалась. С другой стороны, а что плохого? Что плохого быть девчонкой? Я как девчонка,
0: а он
1: могу
0: не
1: сказать,
0: в это. Он же не поэтому.
1: Может, он завидует.
0: Вот тут сложно понять. Вы люди творческие, вы такие сложные, с вами так иногда тяжело, ужас.
2: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
12: АО «Тион. Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь

0: неба не падают.
1: Я ваш сын.
0: Или падают.
2: Никакой ты ему не сын.
3: Так, вломился.
2: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Вижу я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу,

таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни,

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: С плохой вестью пришел к тебе, Надежда.
2: Зачем?
1: Напомните фильм? Да, так вышло. Это не я виноват, это виноват Евгений Тишковец. Синоптикам не как бы привыкать ошибаться, но будем надеяться в данном случае, что он ошибется. По средним днем лета официально станет...
2: 31 августа?
1: 24 августа, ближайший понедельник. Уже далее, как отметил, собственно, специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, лето покинет московский регион. После понедельника столбик термометра будет постепенно опускаться, погода начнет готовиться к осеннему сезону. Когда к лету, блин, готовится?
2: Угсится она начнет.
1: Что такое, я не понял? Погода, алло!
2: Как это?
1: Второй год я не распечатал САП. Второй год. Это как вообще? Я не понимаю, что это такое.
2: Это все из-за меня.
1: Да. В столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Я всегда соглашаюсь с умными женщинами.
2: Ой, началось.
1: Да. Тем более столь, ну, здраво оценивающими себя.
2: Ага.
1: Так что в Москве посвежеет, написано в кавычках. Я чувствую в этом какое-то издевательство. Посвежает.
2: Посвежало.
1: Вот это тоже.
2: Я чувствую иней на автомобиле.
1: При этом выраженность погодных изменений должна быть слабой, заверил специалист. Тишковец пояснил, что столбик термометра в среднем будет показывать до плюс 22-25 градусов. В первой половине дня, возможно, плюс 11-14. Ну, короче говоря, вот все, последние летние выходные. В понедельник, как всегда, мы выйдем с работы, будет жарко, хорошо, классно, потом пришла осень.
2: Последний день лета.
1: 24 августа. Как хорошо, что я плохо пою.
2: Надеюсь, в сентябре лето вернется хотя бы ненадолго.
1: Слушайте, но... бабоньки, любимые, а вы же нам сделаете бабье лето в этом году.
2: Я это имела в виду.
1: Да,
2: пожалуйста. Включайте свои женские отопители. У меня отопители не выросли еще, пока я еще маленькая.
1: А там находятся эти кнопки?
2: Мне кажется, да. Кнопки точно находятся там. Вопрос, что они конкретно включают.
1: Ага.
2: Дорогие
1: ладно,
2: друзья, мы
1: 50
2: вернемся...
1: лет живу до сих пор, гадаю. Всем
2: понедельник,
1: пока.
2: Пока.
1: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ИП Юршин АЕ. Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Зоопарк». В 80-м ленинградский музыкант Майк Науменко выпускает альбом «Сладкая Н» и другие. Пластинка становится фундаментом родившегося в тот же год «Зоопарка». Здесь была и философия подпольной культуры, и взгляд человека, который родился в среде интеллигенции. По словам современников, группа играла ни на что не похожую музыку, духом из 60-х. В разное время с Майком сотрудничали музыканты из «Аквариума» и других ленинградских рок-групп. После смерти поэта и музыканта в 91-м году вышло около десятка официальных и неофициальных трибьютов, где песни Майка поют все, от ДДТ до Земфиры. Песня «Мажорный рок-н-ролл».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин провел очное оперативное совещание с членами Совета Безопасности. Участники обсудили стратегию развития арктической зоны России, обеспечение национальной безопасности в регионе, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Свои доклады на заседании представили вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, были затронуты вопросы общего военно-политического характера. Это уже третье подряд очное совещание Совбеза с начала августа. Возможная поддержка премьер-министром Польши Дональдом Туском актов террористического саботажа против энергоинфраструктуры Европы вызывает изумление. С таким комментарием выступил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее премьер Польши призвал Германию отказаться от уголовного преследования виновных в подрыве северных потоков. Как отметил Песков, северный поток реально обеспечивал энергетическую безопасность Европы, а позиция Туска ничего, кроме изумления и непонимания, вызывать не может. 19 августа в Хорватии был задержан гражданин Украины, которого Германия подозревает в причастности к подрыву северных потоков. Год назад в Италии задержали еще одного украинца и экстрадировали в Германию. Там ему предъявили обвинение в руководстве группы диверсантов и командовании яхтой «Андромеда», с которой, по версии следствия, были атакованы газопроводы. Военный корреспондент, герой России Евгений Подобный призвал разрешить применение личного оружия в условиях террористических атак. Он назвал абсурдным штраф волгоградскому фермеру за попытку сбить беспилотник из ружья. Подобный поддержал решение областного суда об отмене штрафа и призвал быстрее адаптироваться к изменениям в обстановке. По его мнению, в подобных ситуациях люди заслуживают не наказания, а благодарности. Не менее 120 новых молодежных лабораторий планируется открыть в России до конца года. В рамках очередного конкурса уже отобрано 97 проектов, которым доведено финансирование, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Молодежные лаборатории создаются на базе вузов и НИИ. Основную часть исследователей там составляют аспиранты и молодые ученые до 39 лет. Исследовательские центры формируются в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Они дают возможность талантливым студентам и аспирантам заниматься большой наукой уже в университете. Молодые актеры из 10 стран пройдут стажировку в Российском институте театрального искусства. Проект «Интеррашия» в сфере театрального искусства состоится в Москве с 24 августа по 3 октября, сообщили в ГИТИСе. 6 недель в Москве стажеры будут погружаться в российскую театральную традицию. От изучения системы Станиславского до знакомства с современной культурной жизнью столицы. Программа включает практические занятия по актерскому мастерству, сценической речи и движению, изучение системы Станиславского и биомеханики Всеволода Мейерхольда, встречи с российскими актерами и деятелями культуры, посещение театров. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа. В Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
15: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
17: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.
19: Хорошо.

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще два робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Здесь трудится около 1400 человек, средняя зарплата – 95 тысяч рублей. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. В 2028 году завод отметит 80-летие. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладений участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31 мемориалу. В завершении визита Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей, отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь и настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией по поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Воронежский «Буран» открыл продажу абонементов на домашние матчи команды в новом сезоне. Сначала приобрести абонементы смогут только те, кто обладали такими же абонементами в прошлом сезоне. При их предъявлении кассиру болельщики получат новые. Все остальные поклонники «Бурана» смогут приобрести абонементы, начиная с 22 августа и до конца месяца. Касса юбилейного будет работать с 10 утра до 7 вечера ежедневно. С 1 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию. Отметим, ураганные сохранили прошлогодние цены на билеты, а вот абонементы сделали даже дешевле. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Вася!
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.
15: День

Южный полюс в снегах.

0: наша реклама.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
6: Аутион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
8: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтяники исполнили рекомендации по увеличению поставок топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Антимонопольной службы, Совет Федерации, Госдумы, губернаторов отраслевых компаний. Обсуждался ход выполнения комплекса мер по насыщению внутреннего рынка топливом, сохранению справедливых цен и повышению прозрачности реализации горючего, как оптом, так и в розницу. Среди прочего указано, что информация об экологическом классе бензина должна быть доступна на информационном табло колонки АЗС в уголке потребителя и в кассовом чеке. Работы по откачке мазута из фрагментов двух танкеров, которые затонули в Керченском проливе в декабре 2024 года, наконец завершены. Об этом объявлено на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которую провел глава МЧС Александр Куренков. Итоги выполнения работ подтвердила специальная межведомственная комиссия. Кроме того, завершена отсыпка новым песком пляжей, которые пострадали в результате ЧС. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжных территорий Анапы. В ходе мониторинга акватории Черного моря, побережья Кубани и Крыма новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов интернет-издание «Медиазона». По версии ведомства, оно распространяло недостоверную информацию о правоохранительной системе России, а также о решениях органов власти, выступало против спецоперации на Украине. В реестр иноагентов также внесены журналисты Милослав Чемоданов, Игорь Садреев, Наталья Киселева, правозащитник Александр Литреев, политолог Всеволод Бедерсон, а также проект «Первым рейсом». Все внесенные в список физлица проживают за пределами России. Исполком Международного союза триатлона допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, это стало возможным благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Ранее в апреле World Triathlon уже допустил российских юниоров и параатлетов. А в июле Международный союз триатлона принял решение о допуске российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах. Самый старый, по официальным данным, человек на Земле отметил 117 лет. Это жительница Великобритании Этель Каттерхэм. Она родилась за 3 года до крушения «Титаника» и за 8 лет до Октябрьской революции в России. Британка стала одной из старейших на планете пациенток, которая успешно поборола коронавирус в возрасте 110 лет. В юности она работала гувернанткой в Индии, а после замужества с подполковником британской армии проживала в Гонконге, где основала детский сад. При этом родная сестра Этель тоже перешагнула 100-летний рубеж, дожив до 104 лет. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». Я Никита Кочергов. Все верно было сказано чуть выше. И, собственно, наша миссия неизменна – сопроводить вас до дома интересными и полезными историями. Сегодня хотелось бы поговорить о празднике, который состоится завтра. Итак, завтра день государственного флага, дорогие друзья. Праздник, который ежегодно отмечается 22 августа на всей территории нашей страны. Учрежден он был 20 августа 1994 года, если не ошибаюсь, указом президента Российской Федерации. Ну и в этом году праздник выпадает на субботу, как вы поняли, будет нерабочим днем у всех у нас, имеющих 5-дневную рабочую неделю. Ну а в год, когда дата праздника приходится на будний день, он является обычным рабочим днем, но не менее важным. Вообще российский флаг, история которого берет свое начало в 17 веке, один из важных символов государства, который и объединяет, и связывает наше прошлое, настоящее и будущее страны. Вообще, одно из первых упоминаний о флаге в Древней Руси относится к XII веку. В «Повести временных лет» рассказывается о том, как князь Владимир Мономах привез с собой из Византии золотой шелковый флаг, который стал символом христианства и государственности. Но справедливости ради стоит отметить, что в русском языке привычное нам слово «флаг» появилось только в конце XVII века. И, конечно же, благодаря Петру Первому, который заимствовал его из голландского языка. До этого использовались исключительно славянские термины «стяг», «знамя» или «хоругвь». Так вот, стяг с XII века много раз претерпевал изменения. Впервые триколор был поднят в 1669 году на первом в России военном корабле «Орел», который был построен по заказу царя Алексея Михайловича. Вот отсюда мы немножко с вами отвлечемся на рекламу, ну а далее продолжим говорить с вами о предстоящем празднике, День государственного флага, уже завтра, дорогие друзья. О триколоре сегодня пойдет речь. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о государственном флаге. День государственного флага отмечаем завтра. Это праздник, дорогие друзья. Ну и, соответственно, немножко погрузимся в историю. Вообще, во времена Петра Великого на мачтах кораблей поднимался флаг царя Московского, где поверх белой, синей и красной полос располагалось золотое изображение двухглавого орла. Свой нынешний вид триколор принял в 1705 году, когда Петр I подписал указ, который обязывал торговые суда иметь бело-синий красный флаг без орла. На военных кораблях он также развивался, подчеркивая, естественно, мощь и величие Российской империи на морях. На суше триколор, кстати сказать, впервые начали использовать только в 1806 году. В 1858 году в царствование Александра II был утвержден новый государственный флаг Российской империи, состоящий из полос черного, желтого и белого цвета. В результате стали использоваться два флага. Черно-желто-белый в праздничные дни вывешивался на казенных зданиях, а бело-сине-красный – на частных. Ну а 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось, что государственным флагом станет исключительно бело-сине-красный. В апреле 1918 года, после всем известных событий, он был заменен на красное полотнище с надписью «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». Спустя несколько месяцев описание закрепила первая конституция РСФСР, а в 1924 году за основу взяли лаконичный дизайн. Это красный фон, на котором золотой серп и молот и пятиконечная звезда. Символ оставался официальным до декабря 1991-го. Он прошел Великую Отечественную войну, как знамя победы, поднимался над Рейхстагом в мае 1945 года и упоминался в государственном гимне. В новейшей истории трехцветный российский флаг был впервые поднят во время путча 22 августа 1991 года. Естественно, над Белым домом в Москве это стало, ну что ли, символом провала попытки госпереворота, которую организовал ГКЧП. И в этот день Верховный Совет РСФСР принял постановление, а Борис Ельцин, президент, на тот момент подписал указ об официальном признании и использовании национального флага РСФСР. С этого момента полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос, белый, синий и красный, начали считать государственным флагом. Ну и по случаю восстановления исторического флага, три года спустя, в 94-м, все тот же Борис Ельцин официально закрепил празднование Дня флага России 22 августа и сделал эту дату государственным праздником. Но что же означают цвета флага России? Во времена Петра I значение цветов триколора трактовалось примерно так. Белый, он символизировал свободу, синий – Богородицу, которая считалась символом, красный – силу русской державы. Ну а в наше время официального толкования значения цветов на государственном уровне не существует. Распространенные трактовки носят исключительно, ну что ли, народный характер. Кстати, одна из них – единство власти, народа и суверенитета. Ну а в настоящее время чаще всего используется следующая трактовка, тоже неофициальная. Белый цвет – мир, чистота и непорочность. Синий цвет – вера и верность. Ну а красный цвет – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество. Традиционно в день государственного флага президент нашей страны Владимир Путин поздравляет граждан с праздником. Центральным событием в столице и регионах становится церемония поднятия флага. Она традиционно проходит на Поклонной горе в Москве у мемориалов воинской славы и перед зданиями органов власти субъектов Российской Федерации. Расчет почетного караула выносит стяг под звуки гимна, после чего полотнище занимает вершину флагштока. К подножью монументов возлагаются цветы, а военнослужащие, кадеты проходят торжественным маршем. Торжественные мероприятия собирают обычно тысячи зрителей, а момент подъема триколора служит символом национального единства. Часто в городах страны проходят патриотические акции, массовые исполнения гимна в общественных местах, исторические квесты, флешмобы, участники которых выстраиваются, например, в живые фигуры цветов российского флага. День государственного флага отмечают, кстати, не только на Земле, но и в космосе. Ну и, кстати, российский триколор стал первым государственным флагом, совершившим длительный полет в космос. Он находился на орбитальной станции «Мир» более 10 лет, побывав даже в открытом безвоздушном пространстве во время выходов космонавтов. А также этот день, на мой взгляд, хорошо подойдет для того, чтобы поговорить с нашим продолжением, с нашими детьми, о родной стране, о ее истории, о том, что происходит прямо сейчас и для чего. Всех с наступающим праздником. Счастливо. Пока.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес

0: Седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Сберу. 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
5: ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-200-132-195.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще 2 робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Здесь трудится около 1400 человек, средняя зарплата 95 тысяч рублей. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. В 2028 году завод отметит 80-летие. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31-му мемориалу. В завершение визита Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию при сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества. сообщества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Воронежский «Буран» открыл продажу абонементов на домашние матчи команды в новом сезоне. Сначала приобрести абонементы смогут только те, кто обладали такими же абонементами в прошлом сезоне. При их предъявлении кассиру болельщики получат новые. Все остальные поклонники «Бурана» смогут приобрести абонементы, начиная с 22 августа и до конца месяца. Касса юбилейного будет работать с 10 утра до 7 вечера ежедневно. С 1 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию. Отметим, «Ураганные» сохранили прошлогодние цены на билеты, а вот абонементы сделали даже дешевле. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
12: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Информация о классе топлива на автозаправке должна быть указана на информационном табло бензоколонки, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива. В России в начале августа утвердили возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина классов К2, К3 и К4 до 1 июля будущего года. На совещании обсудили механизм реализации топлива этих классов, контроля качества, ценообразования и маркировки. Минэнерго доложил, что нефтяные компании увеличили поставки бензина и дизтоплива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импорта. Участники 5-го Всероссийского молодежного экологического форума фестиваля «Арктика лед тронулся», который проходит на Рианмаре, убрали берег реки Печоры. Акция состоялась в преддверии Дня реки Печоры. Как сообщили организаторы общественного экологического проекта «Чистая Арктика», главным мусором на берегу стали осколки стекла. После очистки гости форума лично проверили качество своей работы и провели на площадке товарищеский матч по волейболу. Проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. Госкорпорация «Ростех» предложила юной художнице из Болохова Ксении, которая нарисовала смешариков на детской площадке, расписать цех предприятия «Октава ДМ» в Тульской области. Компании отметили, что в жизни всегда есть место для творчества, поэтому Ксении предлагают новое поле для самовыражения. Ранее администрация Болохова пригрозила уголовной ответственности ребенку и его родителям после того, как девочка нарисовала на прорезиненном покрытии детской площадки персонажей мультфильма, сочтя это вандализмом и умышленным уничтожением имущества. Это вызвало отрицательную реакцию соцсетях. За ребенка вступился тульский губернатор Дмитрий Миляев. Он призвал местные власти, наоборот, поддержать творческий порыв девочки. Комика Семена Слепакова, который признан в России иноагентом, заочно приговорили к 400 часам обязательных работ. Решение вынес мировой судья судебного участка в Ломоносовском районе Москвы. Слепаков признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренным законодательством об иноагентах. Прокуратура инициировала уголовное преследование Слепакова в феврале. Позднее его заочно арестовали. Комика до этого дважды оштрафовали за отсутствие обязательной маркировки материалов иноагента. Главная медицинская комиссия одобрила российских космонавтов Сергея Тетерятникова и его дублера Арутюна Киверяна к экспедиции на Международную космическую станцию в составе экипажа в рамках перекрестных полетов Крю-13. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Как ожидается, основной экипаж миссии Крю-13 направится к Международной космической станции не ранее середины сентября. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Новая неделя, новый выпуск «Чартовой дюжины». Сегодня у микрофона я, Александр Бон.
1: И Игорь Паньков. А Яна отправилась в отпуск до конца лета, поэтому сегодня командуем парадом мы вдвоем.
0: Да, друзья, мы вас не подведем, зато подведем итоги вашего недельного голосования и послушаем две новинки. Ощутили, какой каламбур?
1: Да, Александр, в вашем стиле. От вас другого я и не ожидал. А еще будет рубрика «Мы вас услышали». Она, кстати, на этот раз напрямую связана с одной из премьер, но об этом мы расскажем ближе к делу.
0: Сегодня успеем поговорить и про кино, и про новые альбомы, и даже про бумажные самолетики.
1: А еще узнаем, почему Николай Яковлев из группы «ГАФТ» решил устроить концерт для одного человека, что Антон Завьялов готовит для своего дебютного альбома
0: и какой новый инструмент впервые зазвучал на новом альбоме «Пикника».
1: Итак, мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Сегодня у нас сразу несколько новинок. И начнем мы с Wild Ways. В чартовой дюжине стартует песня «Признание».
2: Это уже третий сингл группы за этот год.
1: У этой песни долгая история. Первая демка была написана еще в прошлом году, но по ряду причин она была убрана в стол.
2: Мы попросили лидера Wild Ways Анатолия Борисова рассказать историю песни от первых набросков до итоговой версии.
3: Мы долго не понимали, как мы хотим развивать эту песню, потому что у нее такой довольно медленный темп, и в самом начале он был еще медленнее, чем уже в финальном готовом варианте. А мы много раз меняли ходы, мы несколько раз изменяли тональности, я несколько раз придумывал какие-то вокальные топ-лайны. Я много думал, о чем вообще можно написать. И в какой-то момент было принято решение, что, ну, не идет, оно и не идет. А потом наступила весна 26-го года, и как-то общий фон и настроение было соответствующим для того, чтобы изложить свое наболевшее на бумаге. И даже после этого работа над этой песней не прекратилась, потому что мы все еще, после того, как был написан текст и вокальные линии, мы все равно хотели как-то ее изменить и улучшить, и в какой-то момент мы в итоге пришли к такому варианту, который вы теперь можете услышать.
0: Премьера недели.
1: Wild Ways. Признание.

0: Премьера недели. Wild Ways. Признание.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: Начинаем сегодняшний хит-парад с премьеры прошлой недели. 13-е место занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
2: Она вошла в недавно вышедший альбом с длинным и довольно необычным названием «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью».
1: И, конечно, мы не могли не спросить Екатерину, как это название появилось.
3: Над названием альбома думала долго. Хотела, чтобы в нем обязательно фигурировала вина как центральная эмоция альбома в принципе. Я решила оттолкнуться от обложки и начала представлять, что бы на ней могло быть. И почему-то сразу вспомнила упаковки от сигарет с этими страшными картинками «Курение убивает», «Курение вызывает рак легких» и так далее. Тогда я решила, что будет здорово сделать обложку в тех же оттенках и использовать название как дисклеймер внизу. Все эти мысли в итоге сложились в финальное название «Чрезмерное употребление вины вредит вашему организму». Довольно справедливый лозунг, в принципе.
0: 13-е место.
2: Екатерина Яшникова. «Бумага». Режь меня.

0: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: Взлом чарта.
0: На 12 место сегодня врывается группа «Кардио Киллер» с песней «Широко шагая».
2: Трек из альбома «Тренд Килл Пауэр» на прошлой неделе впервые появился в нашем чарте, а сегодня уже, так сказать, широко шагнул сразу на 12-ю строчку.
0: Судя по посту в соцсетях музыкантов, новость о попадании в чартовую дюжину их очень обрадовала.
2: Так что передаем «Кардио Киллер» большой привет и желаем песне двигаться только вверх.
1: 12 место.
0: «Кардио Киллер», «Широко шагая».

0: 12 место. Кардио киллер. Широко шагая.
1: Чёртова дюжина.
2: На 11-й строчке чарта по итогам вашего недельного голосования расположилась песня «Не знать» группы «Мураками».
3: Мы спросили Диляру Вагапову, бывает ли так, что песня получается настолько личной, что ее даже сложно выпускать.
2: Потому что одно дело написать о себе, и совсем другое – потом дать услышать эту историю тысячам людей.
3: И вот что ответила Диляра.
4: Есть песни, которые долго лежат в столе именно потому, что в них слишком много меня. Кажется, будто открываешь дверь в комнату, куда никого не хотел пускать, но потом... Понимаешь, если эта история помогла тебе, возможно, она поможет и кому-то еще. И тогда становится уже и не так страшно делиться.
0: 11 место. Мураками. Не знать.
5: Здравствуй.

0: знать. 11 место. Мураками. Не знать. Десятое место на этой неделе занимают Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: А сегодня у Коли из группы Гафт вышел сольный альбом «Ко-компани. Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Перед релизом он разыгрывал среди слушателей необычный приз за пресейв альбома. Концерт для одного человека с любым трек-листом на выбор победителя.
1: Мы вот с Гарри выбирать не можем, потому что порядок песен в хит-параде зависит от вашего голосования. Но точно знаем, что в нашем эфире только самые лучшие треки.
0: Александр, если бы у вас была возможность попасть единственным слушателем на концерт какого-то артиста, кого бы вы выбрали? Даже если его уже нет в живых.
1: Мурата Насырова.
0: Я бы все отдал, чтобы попасть на такой своеобразный квартирник группы Кино. Или даже сольно Виктора Цоя. Вот, Виктор Цой с гитарой и я.
1: Уели, спасибо.
2: Десятое место.
0: Гафт. Гребенщик. Хватит.

0: Десятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина. Наша реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
15: Да.
16: Да, ну что, вздохнуть, ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
14: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
17: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: На 9-м месте сегодня разместились «Электропартизаны» и Михаил Башаков с песней «Самолетики».
1: Если у вас когда-нибудь не получался бумажный самолетик, не переживайте, этим занимаются профессионалы. В мире есть люди, которые посвятили этому годы.
0: И не зря. Нынешний мировой рекорд по дальности такого полета — 98 метров.
1: И самолетики в нашем чарте тоже идут на рекорд. Песня продолжает свой полет в чартовой дюжине.
2: 9-е место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Пятое место. Электропартизаны Михаил Башаков. «Самолетики».
1: Взлом чарта.
2: Сразу с восьмого места начинает свое движение в нашем хит-параде «Пикник» с песней «Двор».
0: «Вечное движение» — так называется новый альбом группы. Это юбилейная 25-я номерная пластинка «Пикника».
2: О новом альбоме и музыкальных экспериментах «Пикника» нам рассказал Эдмунд Шклярс.
3: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный, каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникальным становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент, он несложный, называется ковбелл, и он будет там, и, то есть в песне он зазвучит, в песне, сейчас скажу, в какой, в песне «Двор». Вот, собственно говоря.
0: И мы его обязательно сейчас послушаем, но сначала новость. В эти выходные, 22 и 23 августа, слушайте в нашем эфире радиопрезентацию альбома «Вечное движение». Новые песни прозвучат с эксклюзивными комментариями Эдмунда Шклярского.
2: В субботу и в воскресенье начало в 10:00. Не пропустите.
1: Восьмое место.
0: «Пикник», «Двор».

0: На седьмом месте сегодня расположилась группа «Раванна» с песней 812.
1: Представим ситуацию. Человек никогда не слышал эту команду и спрашивает, с чего начать.
0: Можно, конечно, сразу отправить ему всю дискографию или порекомендовать топ-5 треков на стримингах. Но гораздо интереснее узнать ответ у самих музыкантов.
1: Поэтому мы спросили Никиту Черникова, какую песню он поставил бы человеку для первого знакомства с группой.
2: Для знакомства с нашей группой я бы рекомендовал песню «Птицы». Это одна из наших самых любимых песен. В ней очень много интересных находок, начиная с хора в конце, заканчивая просто текстом этой песни, автором которого является наш текстовик Радислава. Я считаю это очень глубокой, взрослой и патриотичной нашей песней.
3: Седьмое место.
1: «Раванна», 812.
4: На два

0: Седьмое место. Раванна, 812.
1: На шестом месте сегодня слушаем группу «Люман» с песней «Можно». Кстати, какие фильмы, хотел вас спросить всегда, вы часто возвращаетесь, которые уже смотрели?
2: Я с удовольствием сейчас смотрю фильмы, которые мне нравились в подростковом возрасте, и которые я смотрел в видеосалоне или в тот момент, когда у меня появился первый видеомагнитофон, и даже не видеомагнитофон, а видеоплеер. «Последний бойскаут», «Терминатор», «Крепкий орешек», «Рэмбо». Ну вот все боевики, да. «Ниндзя из Беверли-Хиллз».
1: Надо взять этот фильм.
2: Хорошо, спасибо. «Доспехи Бога». Ну, я могу бесконечно. «Закусочные на колесах». Ну, я думаю, что мужчины плюс-минус моего возраста понимают, о каких фильмах идет речь. Задали, кстати, тот же вопрос Тэму Булатову и узнали, какой у него топ любимых фильмов.
1: И там сразу две картины Владимира Меньшова, которые уже стали классикой.
3: Фильмов, к которым я возвращаюсь часто, много, но среди них я бы назвал, пожалуй, две работы одного и того же режиссера, которые, мне кажется, на самом деле можно смотреть регулярно. Это фильм «Любовь и голуби» и фильм «Москва слезам не верит». Их давно разобрали на фразы, на цитаты. Мне очень нравятся обе истории.
0: Шестое место. «Люман. Можно».

0: летучих, но есть два крыла.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще 2 робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Здесь трудится около 1400 человек, средняя зарплата – 95 тысяч рублей. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. В 2028 году завод отметит 80-летие. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладения участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31-му мемориалу. В завершении визита Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации ветерану, порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Воронежский «Буран» открыл продажу абонементов на домашние матчи команды в новом сезоне. Сначала приобрести абонементы смогут только те, кто обладали такими же абонементами в прошлом сезоне. При их предъявлении кассиру болельщики получат новые. Все остальные поклонники «Бурана» смогут приобрести абонементы, начиная с 22 августа и до конца месяца. Касса юбилейного будет работать с 10 утра до 7 вечера ежедневно. С 1 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию. Отметим, ураганные сохранили прошлогодние цены на билеты, а вот абонементы сделали даже дешевле. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с зампредседателя правительства региона Артемом Верховцевым побывал на предприятии «Воронежстальмост». Они ознакомились с новым сварочным комплексом ВСМ-4, крупнейшим в России по габаритам обрабатываемых металлоконструкций. Комплекс позволяет заменить до 12 сварщиков, повышает производительность и качество работ за счет систем машинного зрения и 3D-сканирования. В планах предприятия расширить рабочую зону до 60 метров и установить еще 2 робота. «Воронежстальмост» – один из крупнейших работодателей региона. Здесь трудится около 1400 человек, средняя зарплата 95 тысяч рублей. Предприятие реализует широкий пакет соцподдержки для сотрудников и ведет благотворительную деятельность. В 2028 году завод отметит 80-летие. Также зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев вместе с вице-губернатором Дмитрием Масловым посетил газовые компании «Газпром газораспределение Воронеж» и «Газпром межрегионгаз Воронеж». Регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации по темпам социальной газификации. Особое внимание уделяется подключению домовладений участников СВО и членов их семей. Для них догазификация проводится вне очереди. Кроме того, газовые компании участвуют в проекте «Храним огонь победы». В Воронежской области газ бесплатно поставляется к 31-му мемориалу. В завершение визита Алексей Гордеев принял участие в передаче автомобиля многодетной семье Гусельниковых из Павловска. Супруги воспитывают 8 детей. Отец семейства работает в филиале «Газпром газораспределения Воронеж». Ассоциация ветеранов СВО откроет филиалы в районах Воронежа. Адресную помощь будут оказывать при районных управах. Инициативу озвучил председатель ассоциации «Герой России» Борис Неживенок на рабочем совещании в Воронежской городской думе. Борис Неживенок рассказал, что отделения уже появляются в районах области, теперь настала очередь Воронежа. По словам председателя ассоциации, ветерану порой проще обратиться к тому, кто сам прошел через спецоперацию. При сотрудничестве с Комитетом семей воинов Отечества и Фондом защитники Отечества филиалы помогут с адаптацией, поиском профессии, лечением и реабилитацией. Губернатор Александр Гусев уже поддержал это направление. Воронежский «Буран» открыл продажу абонементов на домашние матчи команды в новом сезоне. Сначала приобрести абонементы смогут только те, кто обладали такими же абонементами в прошлом сезоне. При их предъявлении кассиру болельщики получат новые. Все остальные поклонники «Бурана» смогут приобрести абонементы, начиная с 22 августа и до конца месяца. Касса юбилейного будет работать с 10 утра до 7 вечера ежедневно. С 1 сентября начнется продажа билетов на первую домашнюю серию. Отметим, «Ураганные» сохранили прошлогодние цены на билеты, а вот абонементы сделали даже дешевле. С пятницы по воскресенье в Воронежской области ожидается сильная жара до плюс 37 градусов. Объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют реже бывать на солнце, избегать нагрузок, пить больше воды, носить легкую одежду, принимать прохладный душ, поддерживать прохладу в домах и не оставлять детей и животных в машинах. Будьте внимательны. Это были новости региона.
7: Проверено временем.

0: Авторадио. Это навсегда. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
16: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтяники исполнили рекомендации по увеличению поставок топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок. Об этом объявили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Антимонопольная служба Совета Федерации, Госдумы, губернаторов отраслевых компаний. Обсуждался ход выполнения комплекса мер по насыщению внутреннего рынка топливом, сохранению справедливых цен и повышению прозрачности реализации горючего, как оптом, так и в розницу. Власти Крыма продлили сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты от граждан, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был объявлен главой республики Сергеем Аксеновым 26 июня. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма Елена Романовская. Она уточнила, что на сегодня в органы соцзащиты поступило более 500 000 заявлений на получение единовременной денежной выплаты. В настоящее время обратиться за ее назначением можно в течение 2 месяцев с момента происшествия. Wildberries объявила, что запустит сеть партнерских пунктов приема и обработки товаров продавцов. Marketplace запускает сбор заявок на их открытие. Для этого понадобится помещение площадью не менее 100 квадратных метров с удобным подъездом, парковкой, минимум 5 камерами видеонаблюдения, 2 стеллажами, ноутбук, компьютер, планшет. Также необходимы сканер и стол для обработки товаров. Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. Если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. На первом этапе предполагается запуск проекта в городах России с населением от 600 тысяч человек. Автоинспекторы в пятницу и в ближайшие выходные проведут массовые сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. В госавтоинспекции призвали граждан, которые заметят, что за руль автомобиля садится человек с признаками опьянения или водитель на дороге ведет себя неадекватно, обязательно сообщать об этом в полицию. В ГАИ в очередной раз подчеркнули, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо. Такое безответственное и преступное поведение водителя несет угрозу его жизни, а также жизням его пассажиров и другим участников движения. Звуковое шоу «Поющие мосты» на Дворцовом мосту в Петербурге в ночь на субботу, а также на воскресенье посвятят Дню государственного флага России. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. В рамках шоу прозвучат произведения, посвященные стране и ее символам. Среди них архивные записи, песня «С чего начинается Родина» Вениамина Баснера и фрагмент «Август» из цикла «Времена года» Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Советского Союза под управлением Евгения Светланова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
3: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
2: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
3: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине состоится в понедельник, 24 августа. Это свидетельствует расписание на сайте организации. Встреча была организована по запросу западных стран. В состав этой группы входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания. Одновременно президент Бразилии Лула да Силва в пятницу в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом предложил созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН для поиска дипломатического решения конфликтов вокруг Украины и Ирана. Лидеры Бразилии и США согласились с необходимостью срочного поиска компромисса между Россией и Украиной. Новые обыски проводятся в московском торговом комплексе «Горбушка», сообщает база «Ишот». По данным источника, на этот раз правоохранители пришли к поставщикам продукции Apple. Предварительно мероприятия связаны с закупкой и оплатой устройств с помощью криптовалюты в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Проверяются документы на поставки и закупку техники, финансовой операции, возможные расчеты в криптовалюте. О масштабных обысках на «Горбушке» до этого сообщалось 14 августа. Тогда было изъято более 10 миллионов рублей наличными. Другие детали не разглашались. Приезд силовиков связывали с нелегальными криптообменниками. Ущерб от атак на логистическую инфраструктуру Wildberries будет оперативно минимизирован, а масштаб бизнеса крупнейшего российского маркетплейса восстановлен. Об этом заявил Вестям первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, банковский сектор понимает эту ситуацию, находится на постоянном контакте с коллегами из Wildberries, оказывает максимальную поддержку как платформе, так и всем селлерам, которые пострадали. Проводится реструктуризация, изыскиваются еще какие-то возможности. Сейчас, по словам Ведяхина, происходит перераспределение потоков из крупных складов, которые стали точками уязвимости по другим направлениям. Суд Лондона обязал принца Гарри, музыканта Элтона Джона и других знаменитостей выплатить издателю газеты Daily Mail более 9,5 миллионов фунтов стерлингов в счету судебных расходов. В июле высокий суд Лондона отклонил все претензии истцов к издателю Daily Mail компании Associated Newspapers Limited. Суд пришел к выводу, что они не смогли доказать обвинение в незаконном сборе информации, включая взлом телефонов. Истцы утверждали, что на протяжении примерно 30 лет сотрудники издательства, внештатные журналисты и частные детективы перехватывали сообщения голосовой почты, прослушивали стационарные телефоны и получали приватную информацию обманным путем. Россиянин Илья Заика выиграл серебро чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах. Соревнования проходят в Загребе. За свое выступление Заика получил столько же баллов, что и представитель Армении Артур Аветисян, который обошел Заику по дополнительным показателям и стал победителем. Ранее россиянин Арсений Духно выиграл серебро чемпионата Европы в вольных упражнениях. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Наша реклама.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека, без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Нефтяники исполнили рекомендации по увеличению поставок топлива на внутренний рынок, в том числе за счет наращивания импортных поставок. Об этом объявили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Антимонопольная служба Совета Федерации, Госдумы, губернаторов отраслевых компаний. Обсуждался ход выполнения комплекса мер по насыщению внутреннего рынка топливом, сохранению справедливых цен и повышению прозрачности реализации горючего, как оптом, так и в розницу. Власти Крыма продлили сроки подачи заявлений на получение единовременной выплаты от граждан, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был объявлен главой республики Сергеем Аксеновым 26 июня. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Крыма Елена Романовская. Она уточнила, что на сегодня в органы соцзащиты поступило более 500 000 заявлений на получение единовременной денежной выплаты. В настоящее время обратиться за ее назначением можно в течение 2 месяцев с момента происшествия. Wildberries объявила, что запустит сеть партнерских пунктов приема и обработки товаров продавцов. Marketplace запускает сбор заявок на их открытие. Для этого понадобится помещение площадью не менее 100 квадратных метров с удобным подъездом, парковкой, минимум 5 камерами видеонаблюдения, 2 стеллажами, ноутбук, компьютер, планшет. Также необходимы сканер и стол для обработки товаров. Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. Если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. На первом этапе предполагается запуск проекта в городах России с населением от 600 тысяч человек. Автоинспекторы в пятницу и в ближайшие выходные проведут массовые и сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей. В госавтоинспекции призвали граждан, которые заметят, что за руль автомобиля садится человек с признаками опьянения или водитель на дороге ведет себя неадекватно, обязательно сообщать об этом в полицию. В ГАИ в очередной раз подчеркнули, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо. Такое безответственное преступное поведение водителя несет угрозу его жизни, а также жизням его пассажиров и другим участников движения. Звуковое шоу «Поющие мосты» на Дворцовом мосту в Петербурге в ночь на субботу, а также на воскресенье посвятят Дню государственного флага России. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. В рамках шоу прозвучат произведения, посвященные стране и ее символам. Среди них архивные записи, песня «С чего начинается Родина» Вениамина Баснера и фрагмент «Август» из цикла «Времена года» Петра Чайковского в исполнении Симфонического оркестра Советского Союза под управлением Евгения Светланова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, где группа «Ключевая» сняла новый клип, и выясним, как Николай Яковлев записал фит с Сергеем Есениным для нового сольного альбома. Группа «Ключевая» представила клип на песню «Огонь», композицию, которая открывает альбом «Юдоль». По словам музыкантов, именно огонь стал одной из главных образных точек пластинки. Это символ внутреннего света. Теперь песня получила и визуальное воплощение. Клип сняли в Выборге, а его автором стал Александр Александров. О съемочном процессе рассказывает Максим Аншуков.
2: Вы знаете, достаточно удивительная история с этими съемками. Обычно, когда готовишься к съемкам видеоклипа, это нагромождение сразу представляется, что будет задействовано большое количество людей, очень много времени, очень много финансовых средств. А вот тут диаметрально противоположная история. Наш друг Александр Александров взял с собой видеокамеру и, гуляя с нами по Выборгу, по этому прекрасному городу, с его улочками, с водой, которая присутствует вокруг, а, как говорил Иосиф Бродский, нам поэтам необходимо небольшое количество водички, так вот там этого всего было в достатке, равно как и нас, таких приподнятых с инструментами поющих, вот поснимал просто как есть. И получилось, на мой взгляд, очень здорово. Песня «Огонь» открывает наш альбом «Юдоль», не случайно, это такой стержень всей пластинки. И тут очень важно сказать, что, дорогие друзья, берегите огонь в себе и, конечно же, делитесь им. Мы желаем вам приятного просмотра.

0: группы «Ключевая» на песню «Огонь» уже в сети. Ищите его в телеграм-канале «Наше_ру». Николай Яковлев, лидер группы «Гафт», представил альбом сольного проекта «Ко-компани» «Предлагаемые обстоятельства 2». Это концептуальный релиз, построенный на идее сотрудничества. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из сферы театра и кино, которым называют условия, заданные актеру-режиссером. Здесь роль режиссера выполняют мир и судьба. Тексты для песен писали друзья, родственники, слушатели и даже исторические личности. А музыка создавалась в коллаборации.
1: Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе «Гафт» — территория абсолютной свободы. Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий «Гафт». На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть вторая» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» — это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование не только моего материала. «Анна Домини» — великая песня Венечки Дыркина, моя любимая его песня. «Беги в пустоту» — это коллаборация с петрозаводским электронщиком Мэтт Пашин. Обожаю его работы. «Не гляди на меня с упреком» — стихотворение Сергея Есенина. «Сизый голубь» — стихи ростовского поэта Алекса Лайф. Бонус-трек «Зая» — это вообще песня, написанная в годовщине свадьбы моего друга из школы. По факту песня на его слова. Вова Замятин, респект тебе.

0: Послушать новый сольный релиз Николая Яковлева можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

Как хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

огни. Кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

беспечная. Нежный поцелуй и любовь бесконечная. Здесь мои друзья никогда не теряются, встретятся, молчат,

Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Был вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз. Бриллиант.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

закончен рассказ, и поезд мчится, закончен рассказ, и только ветер в обеих столицах, ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка, сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Ну вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из класса.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: По регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.